0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня суббота.
1: 15 августа.
2: Августа.
3: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: А сейчас выдели себе несколько минут, постарайся немного расслабиться, закрой глаза, устройся поудобнее, постарайся ни о чем не думать и послушай это послание.
1: Мне очень жаль, что ты чувствуешь тревогу и печаль. Теперь все обязательно будет хорошо.
2: Я понимаю, что...

собственного опыта. Я делаю каждый день по 10 000 шагов.

0: блядь, я тут член зажал, будет больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота. Суббота.
2: 15.
3: 15.
4: Августа.
5: Августа.
6: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Ты работаешь здесь с жокеем?
1: Да нет, помогаю, но я скоро им стану. Вот сейчас готовлю свою программу.
0: Готовишь программу? А что так трудно стать диск-жокеем?
1: Нелегко. Во-первых, нужно знать хорошо музыку, танец, чувствовать аудиторию, чувствовать контакт и еще тысячи всяких мелочей. Всего не объяснишь.
0: Ты не обижайся.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня суббота.
1: 15-е.
2: 15-е.
1: Августа.
2: Августа.
3: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
4: 9 утра в Москве.
3: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

Объявление народных масс. Экипаж советского командного центра в составе 5 человек запустил на медленной скорости по кратерному ландшафту лунодрома на полуострове Крым самоходный аппарат «Луноход», управляемый удаленно при помощи передачи телеизображений с бортовой камеры. Экипажу пришлось бороться со слабым радиосигналом, временными потерями при передаче изображений, а также с трудностями в ориентировке. Сложный рельеф осложнял задачу, и луноход приходилось несколько раз выводить из кратера. Водителям луноходов было особенно сложно вовремя распознать препятствия во время высокого положения Солнца, когда из-за отсутствия тени невозможно было распознать контуры рельефа. Тем не менее, луноход проработал намного дольше, чем предполагалось, и проехал более 10 километров. В октябре 1971 года информационное агентство ТАСС с гордостью сообщало о том, что луноход запускался всего 11 раз, каждый раз после холодной лунной ночи. После 11-й лунной ночи эксперимент, однако, был прекращен, так как из-за сложности с подогревом навигационная система ослабла и радиосигнал пропал. Не успело американское ведомство по исследованию космического пространства НАСА опубликовать новейшие снимки лунной поверхности, взятые с помощью лунного орбитального зонда. Ученые со всего мира уже были заняты загадкой десятилетней давности. Куда пропал советский луноход-2? Фил Стук, автор международного атласа исследований Луны, также тщательно изучал новые снимки, и ему улыбнулась удача. Он смог с точностью отметить местоположение лунохода, представлявшее собой незаметное темное пятно на поверхности серого лунного грунта.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
2: Суббота.
3: 15-е. 15-е.
4: Августа.
0: Августа.
5: В Москве 10 часов утра.

В Москве? А хрен его знает, сколько там в Москве времени. Понятия не имею.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

動かして世界を回して私を生かしているんだから忘れないでここにいてここにいてここにいて

I mean,

0: Нет, Smile с Kika не работает. Это я Good Game сделал в прошлый раз и быстро впиздюрил смайлы, причем все остальное я напайкодил, а смайлы вот сам добавил. Пиши-ка через Anon FM сейчас.
1: Live on the scene of the disaster downtown. What this reporter can see, a lot of thick black smoke is exhaling out of the five-story building. There also seems to be some orange and red fire-type substance burning the building. There's a fireman here who may answer some of our questions. Sir, what is going on here?
2: Well, in my 19 years on the floor, I've never seen...
0: Пару дней назад пытался ради эксперимента сделать сам-то, как называется, блядь, элементарные слова не помню, но выписать текст этой песни, вот. Я так и не понял, как именно на слоне они начали зарабатывать. Ну, они как-то начали зарабатывать на слоне, а вот потом случайно что-то спалили, и слон загорелся.
1: Fast News 11 is live on the scene of the disaster downtown. What this reporter can see, a lot of...
0: Стенограмму... На мне надеты домашние брюки с оторвавшейся пуговицы, которые я все никак не пришью. Рубашка и футболка. Я не знаю, как характеризовать ваши диалоги. Лоботомированным не то, лоботомированным. Они лоботомированные, но лоботомированным я другое называю. Такое смол Витя Ток, от которого вот мне хочется людей начинать убивать. Смай.
1: There's a fireman here who may answer some of our questions. Sir, what is going on here?
2: Well, in my 19 years on the floor, I've never seen anything like this. There's definitely...
0: Сейчас слон догорит.
2: In the building.
1: A fire?
2: Yeah, I didn't believe it myself. Until the elephant told me.
1: Makes sense. I've heard talk of an elephant somewhere in this vicinity. Do you know where I can reach him?
2: He's up on the fifth floor of the building.
0: Транскрипция, транскрипция. Наверное, транскрипция.
1: Fighting the fire?
2: No, sir. I believe she's trapped.
1: That's a three. Ladies and gentlemen, this is our resident elephant trapper on Fast News 11. So, the elephant is trapped.
3: Yes, I didn't believe it myself until the elephant told me.
1: Makes sense.
3: You see, elephants cannot walk downstairs. Or is that horses? Either way, they're not going anywhere.
0: Кто такой Витя, который зафлудил всю главную? Это моя ошибка. Это вот моя ошибка. Вот если бы не я, вот это оно бы не проникло в диджейку, скорее всего. Вот это вот моя ошибка, так скажем. Я 100 раз уже пожалел, что поддержал то, что, ну, он, вот, он хотел, и я считал, что он, так как занимается радио, он должен быть диджейке, так как он техническими вопросами занимается, чтобы он отвечал на какие-то баг-репорты, но вот, что на деле из этого получилось, ты видишь. Нет, Витя, он никогда не был диджеем, но вот он тусит на радио давно. Еще,

0: Еще вот, еще он задушил, и именно он, ну можно так сказать, что он задушил, и.
1: I understand, yes, she's definitely being hit right now. Oh, it appears we have an eyewitness. So, what do you see happen here?
2: Oh, my beautiful.
0: А не видели это, пишет из-под Тора?
2: Yeah.
1: Sir, you are drunk, aren't you?
2: Yeah. I didn't bring myself to the elephant on me.
0: Так, ладно, все. Не будем слишком драма разводить. Всем поняли, все, вот. Да.
1: Thank you for your time. We'll have more as it develops. Back to you in the studio.
0: Я, кстати, еще сделал. Сейчас покажу. Или ладно? Ладно, мама. Если заниматься, если показывать это, то надо и заняться продолжением этой транскрибации в эфире. В принципе, прикольно, но насколько вы сможете мне помочь. Я еще, чтобы. Я открыл этот трек в Audacity, и там можно расставлять типа пометки, что вот. На этом месте оканчивается такт, верс, чтобы ориентироваться удобнее. Вот, и я половину только вот транскрибировал. Так, еще одно сообщение. Сообщение о фэрфонах и юбочках, и вот я забаню, чтобы не мешали.

Молодец. А вот бы еще ноты подбирать на слух, да? Вот. А, ладно, сейчас в это не пойдем, но в следующий раз просто перед эфиром подготовлю, чтобы можно было Audacity и текст показывать, я выписывал, если вдруг, может, если кому-то интересно, никому не интересно. Итак, я не вставил. Вставил геймпад, но активируйся. Блять. Почему у меня курсор на экране? Извините, начало этот. Как называется? Ну, это, по идее, не должно обязательно мешать музыкальному образованию. Тинитус. Тинитус. Год назад я слышал, что у кого-то после того, как переболели ковидом, началось. Он у стримера, которого я смотрю. Да... Так, я в этих... Затопленная локация, да? Угу. Чё?

Есть путь вверх. Нет пути вверх. Как я вот туда перепрыгну? Я не могу вверх. Окей.

Еще вопрос вот в для цели. Вопрос в рамках темы вот транскрибирования, выписывания текста трека. Чем нейронками сделать speech to text? Оно выложено на YouTube, но то, что выложено на YouTube через их музыкальную систему, к ним YouTube не делает автоматическое распознавание. Поэтому вот что-то, чем можно сделать, чтобы было бы удобно, бесплатно, без СМС. Так что у тебя анончик Tinnitus?

Я представляю, куда я иду? Я не представляю, куда я иду. Я же что, блядь? Ну что, мне теперь каждый раз, когда я в воду прыгаю, невидимость включать? Приплыли. Ну, а ты обращался? Типа, что я сделаю? Не знаю, насколько плохо. Ну вот, я себя трюк стримеривать, который рассказывал. Вроде в результате чего-то ему легче стало. Причем он проводил какие-то процедуры, которые могли совсем убрать, если повезет, но нет, не убрал. Включает шум, ну, частоту фоновую дома, чтобы оно как бы нейтрализовало то, что у него в ухе. Короче, типа как-то, даже если совсем нельзя вылечить, можно сделать, чтобы стало легче. Не, я не в тебя кидал. Правильно.

0: вот.
1: У меня тоже, оказывается, тиннитус всю жизнь. Ну, это как... Это как самодиагностирование психических заболеваний, наверное, все-таки лучше у врача выяснить, действительно ли у тебя... Не так, это обратно. Ну, ай! Я забыл! Не знаю, что такое сетбокс, но окей. Окей, ясно. Чё ты делаешь, чтобы лучше стало? Только я ничего не делаю, чтобы зубы исправить. Потому что я нищий. Напоминаю, что меня можно покормить. И нужно покормить. Интернет я оплатил кое-как. Ну, мне там немножечко помогли с интернетом. Работа, кажется, будет. Ну и то. Ну, так скажем... Заказчик другую уже работу сказал, что вот будет. И если та работа, это он просто вот еще согласовывал, это вроде как действительно вот уже будет, но посмотрим, короче. Радоваться рано, но чуть больше продвинулись в сторону работы. Ну и жри. Так, вниз нет пути. Вниз нет пути. Ну, отстанься.

Так. Окей. И все, да? И все. Сизника, ты столько контента, что ты, что его до сих пор гоняешь, или так понравилось, что перепроходишь? Нет, я прохожу DLC. Во-первых, я прохожу DLC, во-вторых, да, в нем, ну как, столько, ну как бы столько контента в базовой игре, например, просто как, фраза столько контента подразумевает как бы вот новые локации, новое это, а в базовой игре, например, можно обойти все уже, в принципе, знакомые локации, собирая определенные вот перлы и принести их в определенную, все их в точку на карте, чтобы получить лор. Это как бы не новый контент, но вот это вот можно сделать. Но это в базовой игре. Вот, это вот сотни часов. Ну, или, по крайней мере, десятки. А вот тут, вот то, что мы сейчас на стримах проходим, это действительно новый контент, вот новые, абсолютно новые вот локации, спиженные из фанатских модов, которые спиженные из фанатских модов, плюс добавленные разработчиками самими сделанными, в итоге сделали вот огромное DLC. Крабика хлопни улиткой. Хорошая идея. Я бы не называл их улитками. Как они официально называются? Нет. Себя хлопни. Ну да, в Слизнякоте много контента. Насколько он качественный, можно поспорить, но контента много. Ясно. И так и задумано. Окей, а сажать тебя можно, нет? Нет. А, или? Можно? Окей.

Там тупик, не совсем. Ага, и куда она ведет? Куда-то, где как бы... Чё-то интересно, а? А, это ты, обзорщик? Ну попробуй. А ты зарабатываешь этих видео? Мне тебе симпатизировать сложно, вот, симпатизировать сложно твоим страданиям с упавшим количеством зрителей, потому что у меня-то зрителей нету совсем стабильно много лет, поэтому мне тебе симпатизировать сложно. Так. Можешь попробовать, но это как бы 100 часов базовая игра, чтобы по-нормальному ее пройти. Можно быстрее, но чтобы более-менее, если ты найдешь шорткаты, так скажем, но... Особенно если без подсказок, это 100 часов займет, скорее всего, у тебя. Так что...

Короче, не для слабых духом. Не для слабых духом. Это все-таки обычно более... Как бы это вот, какое бы слово характеризующее, кроме нормисной игры, подобрать? Обычно ты более нормальные игры обозреваешь.

Минуту. А! Случайно вышел. У меня на видасиках 50 просмотров. Как ты думаешь? 50? Я думал, больше уже. Я думал, у тебя там по 1000. Как думаешь, зарабатывая на них? Ну, вот. Если по 1000, наверное, уже как-то мало. Да? Про спиженный контент. Ну, он не спиженный, типа, там, как бы, естественно, со всеми фанатами, у которых чьих моды встраивали. Они все забыли. А вот про то, что ты рассказываешь там, я думаю, не совсем за.

Нет. Enough. Нет, было короче так выдать. Пиздарики. Wait, а я проплыл мимо пиявок? А, просто пойду в другую сторону. Как не повезло с пиявками.

Так, что там? Большая? Ой, блядь. Страшно. Можно мимо нее пройти?

Так, у меня желудок свободен. Обзорщик еще тут. Я видел, конечно, смотрел. Мина тебе зашла в итоге. Так, а что у меня в желудке? Я думал в мину поиграть, но вот. Хотел, если играть, то чтобы в Стиме была, наверное. Но пока мне никто не проспонсировал, так что подожду, когда большие скидки будет, видимо. Ну так, наверное, да, даже вне стрима. Уж никто смотреть не будет. Просто как такая. Нормально, благостно, качественная игра. Она длинная?

Прыгаем. Там уже там знакомая локация. Мимо идти. Это Зи, которая холодная была.

как мне вас еще ебнуть? Это кто орёт? Сверху там сразу будет, или мне лучше сейчас идти? Ну? Ну?

Ладно. Буду рисковать, да, посмею вместе. Ну, вроде напад. А, так. Он со мной сидит? Сейчас отдам перл.

Набрал? Набрал. А бомбу не отдашь? Ладно. Ну какой доход, если в этой стране? А, ну как-то так-то вводят, ну да, наверное, пора разбираться, как выводить в этой стране, когда у тебя все равно копейки, смысла нет. Да и что такого уж тормистого? Я non derogatory. Английский не знаешь. Не в плохом смысле, не в плохом смысле. Нормальный по сравнению с тем, во что я обычно играю. Не в плохом смысле. А, ну попробую, следник, это попробую. Попробуй.

А, что ты сдохла уже? Сажать тебя нельзя? Ладно. А, их можно оглушить. То есть не оглушить, а убить, но тогда они все равно будут бахать. Интересно, насколько вы можете считать Нёрми с ним в щучку бойся зимой? То есть он замороченный, как бы аутичный, но популярный. Популярный среди молодежи. Я именно что не в квесты, вот в типичные point and click я не так играю. О, кстати. Бунтотом пройди. Я думаю, тебе понравится. Это... Вот я всем рекомендую. Настолько оно хорошее. Это классический, да. Вот это вот обычный point and click квест, даже в кое-чем упрощенный. Но он достаточно простой, это не какое-то. И сюжетный. Стазис Бонтотом. Это вот. Лучший sci-fi sci-fi horror сюжет. Вот, можешь попробовать. И оно... Ну, оно достаточно длинное, но как бы... Там. По геймплею ничего сложного и ничего такого особенного. Ну, вот, повествование там топовое.

сосредоточиться. Есть смысл пытаться забраться вон туда наверх?

Обзоры старых... Да, надо. Вот как тебе старая флеш-игра? Тотали старая флеш-игра, как называется? Когда будем проходить вот эту старую флеш-игру? Ну, она же выглядит как старая флеш-игра, да? Вот когда будем проходить, ребята?

Ну да, это скорее не флэш, не... Ну да, во-первых, старая труда, ну... Да, это немного даже ранее флэша. Так и игры отчасти выглядели на... Macromedia Direct, кажется, назывался движок. Так, я забыл включить. Эй, не так тонко. Вот когда мы будем это проходить, ребята? Там полноценная, достаточно длинная игра. 7-10. Не сказать, чтобы я умел быть диджеем на радио Анонимус. Ну тут еще минимум две эти нужны, чтобы набраться. Короче, вот жука-обзорщику я рекомендую поиграть вон то там. Будет ли он обзор на него делать или нет, это еще ему решать. Это вот... Ну, кстати, а почему... Я хотел сказать, ну, это вот-вот... Зрителей-то не принесет оно. Оно очень крутое и в узких кругах, очень узких известное, но... Как бы не что-то популярное. Но с другой стороны, а почему вот эта вот звездочка, как она называлась, у него много набрала? Так что не всегда это зависит от популярности игры. Вроде бы зачастую зависит от каких-то алгоритмов Ютуба, которые смотрят тупо на тайтл и на тамбнейл. Причем там две части, стазис и стазис бон тотем, они не сильно связаны, и стазис он так нормальный, но ничего особенного, вот бон тотем меня сильно впечатлил. Так, это выглядит опасно. Что это такое?

Останки большой... А, стоп. Я тут был? Или не был? Не, вроде не был. Давно этих гигантских червей не видели. А, не-не-не!

0: А?
1: Приманка, что ли? Допустим, пошли сюда. Так, копья не видно. Копья не видно. Пошли другую. Я еще тут, ну, непонятно. Fuck is that? Багнутая немного анимация. Был ли я тут? Не был. Ах да, напоминаю всем, что завтра кино в 20:00. Возможно, особенное кино. Особенное кино. Посмотрим на качество зрителей.

Маленькая медуза кинь ветку. А, кстати, да, можно было, не подумал. А, попытаться вон туда попасть, там какой-то проход есть.

Нету каких-то, как я это называл, set pieces, каких-то особых выделяющихся мест. Наверное, я рано или поздно какие-то все-таки сюжетные вещи будут, но до сих пор не было какими-то NPC-ми.

Нырять вниз смысл есть? Так, блядь. Не был я тут случаем, не был. Без кислорода, наверное, пытаться вниз нет смысла. Ну, короче, вниз не надо, да?

0: Так.
1: И пали, где ближайшее убежище. То далеко. Пали. Или не доберусь. Пока что не поставлю. Какие хорошие треки были. С того, что я недавно переслушивал.

0: Как пьяни это? Есть как.
1: Fuck you!

0: Чёрта.
1: Your dreams.
0: Стоять. Надо еще что-то поставить. Потому что я птица еще на одном месте. Не могу пройти. Но эту медузу-то убил. Бил. А вниз есть, интересно, комната? Вроде нет, я вниз по краю экрана подплывал, но нет, ничего не появлялось.

Одного копья вроде не гарантировано, что хватит. Дай копье, дай копье. Ой-ой! Ну! Сорян.

Да, ладно, иди в портал. Зачем? Я там был. Ты заберешь, а? Ой, ты... Сейчас еще разок.

Ну мне ждать, пока оно... Пока червь съест медузу. Червь гарантированно спавнится.

Ты закрась слева тогда. Да, не заметил. Ладно.

То все... Нет, не новое. А все, да? Сходились налево. Так, ну... А, ясно, это как раз. Тут я не мог допрыгнуть наверх. Все, да, теперь обратно вправо через медузу.

Нет, сохраню, чтобы сохранилось то, что я отдал Перл Скавину. И Медуза, наверное, сразу респавниться не будет. Надо сохраниться.

Нет, проспавнулась. Угу. Обратно.

0: Копья нет, но есть бомба.
1: Оп, оп, оп.

А нету у меня. Угу. Ну я понял, как это произошло. Я засыпая вот начал ложить бомбу в желудок. Я думал, анимация завершилась. Она не завершилась. При этом на утро бомбы не было второй.

Ладно. Должна быть. Должно быть копье вот тут сверху. Если я смогу... Ну... Чё ползком? Как ползком? Куда ползком?

Купил алоэ и стал лепеха. Интересное утверждение. Здравствуйте. К ветке можно ползком максимально близко потом пробежать. Я не буду рисковать. А, почему я... Почему я просто невидимость не использовал, а? Или... Оно все равно схватит? Непонятно. Забрать обратно копье не получилось. Я твой единственный зритель. Нет, ты не зритель, ты не зритель. Но ты можешь им стать. Пока ты мимо прошедший, наверное, тевачер. Так. Так, я тут не был. Ну что, невидимости попробовать обойти? Пошел. Теперь бы не упасть. Успех. Так, подсказываю, где убежище.

Серчаев, как обычно. Причем Серчаев, видимо, смотрит, слушает, это вот-вот ищет повод родить вот такое сообщение. Больше ничего, больше написать ему нечего. Знал бы ты, как страдал. Иисус страдал, и мы страдаем. Так, максимум направо и вниз, окей. Ну, а что наверх было? Да, вниз. Блять, а если я сейчас упаду?

0: Вниз.
1: Оп.
0: Привет, здравствуйте. Теперь еще в полном сборе, кажется, все виды зрителей. Салон FM, Стивачи и просто рандом с Твича. Пока. Какая? А? Так, так, подсказывайте, где убежище. Еда. Еда нам не нужна. Insert point is okay. Где убежище-то? Вниз, налево. Сейчас меня явки утопят. Вот.

Какая компания? Дошел вопрос. Ну, Watcher, как видно. Сразу завтрак из мочи. Я подумал, ну. И передумал.

Прикольный эффект демон. Как я где-то оставил, понимать. Так, знаете, огромная локация довольно-таки. Куда теперь пытаться? Так. А вон что, блять? Вот тут был портал через. Нет, тут был. Неоткрытый портал какой-то.

Вернуться в жавульки или в холодок? А больше тут нету новых? Ну давай в жавульки, потому что холодок я видел, где портал, а где ржавульки нет. А что он там наверху? Попасть не могу. Ну, наверное, retrace my steps.

Жорки нылять! А, не хотелось бы. Ну ладно, а как? Да. А наверху ничего нету, да? Вон там недоисследованные места, там ничего нету, да? Окей, окей. Короче, веди меня подробно. Чё за вентилятор? Звук вентилятора. Фух. Жаль, рандомный зритель ушел. Видимо, не понял, что происходит, и я ступил на его вопрос, не ответил. Остались только те ватчеры, которые бы... Я бы хотел, чтобы они ушли, а они не уходят. Так, да давай, веди меня подробно. Что происходит тут, непонятно. А вот меня ведет вот. В House of Leaves какой-то эпитет использовался для вот проводника, кстати, дай-ка я найду. Меня ведет слепой проводник. Вот пока я жду. Так куда? В жавульке. Да, смогу ли я быстро найти, где это было?

0: Даю себе две минуты, чтобы найти. Ныряй в колодец, так я шутану. Так я шутану. Мы попытка просветиться и запомнить странное слово, обозначающее болезнь, при которой слепота не вызвана повреждениями физическими, а что-то не так в мозге. Как бы мне найти? Нет, наверное, раньше было. Не, ладно, не найду, не буду затягивать. Ну-ка, сейчас, а по индексу. Сейчас, мой бот. Тут и индекс есть. Индекс, кстати, помогал в некоторых вещах забраться. G, B, C, D, E, где-нибудь подскажите в алфавите. Гайд. Как гайд пишется? Гуида, да. Гуида. Гайд, страница. Скриншотим на каких страницах? Скриншотим отдельно на каких страницах слово гайд? 21-43. 21-43. Я понимаю, что это аутизм, но для меня это интересный квест. 21. Ищем слово гайд. Заодно, возможно, тивачеров прогоню. Вот, нашел. Амауротик. Вот, а как произносится? Исправишь. А можно мне произношение услышать? Нельзя мне при... Ну, дикшенари. Дикшенари. Ну. Аутизм. Ну, короче, амеротик. Вот, наконец-то.
1: Аморосис.
0: Аморотик. А вот аморотик нету, но от слова аморосис. Ну да, слепота в случае, когда без физических повреждений глаза. Вот. Я нашел. Вот, и как раз тевачил нас покинул. Значит, что делать? Ныряю в колодец. Там есть комната с пузырьками. Вот. Так, желудки сейчас ничего нету.

И вниз. А потом... Надо было невидимость включить. Окей. Я тут был?

Нужно убежище уже. Веди меня, мой оморочек гайд. Ага, не доберусь до убежища. Или добер... мне ж нужно этот... Нужен сквид, да? Без сквида я хуй доплыву. Или тут в другую сторону еще что-то есть. А нет, я там был, не был. Может, я попробую успеть так? Да нет, тут шансы. Сквида нету. Все? Какую приманку? Вот эти штуки приманка? Вряд ли. Ну, давно я от дождя не подыхал, да?

себя пузом кверху. Синий фрукт. Ясно, ясно. Поздно я додумался. Страшно.

Так, ну и нужно приманить как-то сквида, транспорт.

0: Ну и точно он приманится, точно он приплывет, я сомневаюсь. Fuck me. Как приплыл, так и уплыл.
1: Так, сосредоточиться.

Так, влево-вправо. До убежища? Или... Или ты еще что-то имеешь в виду? Ой! Fuck me! Блять. А все! Больше сквита-то, наверное, нету. Так, все, я перестаю тупить, да? Да? Да? Да? Раз нажал маску огурца, и я не понял, про что ты жрать вроде нельзя. Ага!

5 невидимость не включил. Ладно, принесло. Так. Так, так, так, так, так. Надо... Я не понял сообщение, я сразу сажал морского огурца. Я не понял сообщение, это способ плавания рыбкой сверху вниз. Так что я не понял. Так что и я не понял в третьем сообщении, про какие продвинутые способы плавания идет речь. Так. Надо сразу попробовать ёбнуть ящера, чтобы он мне не мешался. Хотя он уходит. Не возвращайся никогда.

Лево, направо, надо жмякать. Это способ плавания рыбкой сверху вниз. Окей, то бишь, вверх, вот, вот так. Так, оно вернулось. Нету сквида. Ладно, сквида все равно не было. С какой частотой нужно жать налево, направо? Быстрее. Окей. Okay.

Не очень получается. Только наоборот. Хуже стало. Все. Ну, ну не жать влево. Ну, я ж на стике. То бишь, я не могу при этом одновременно и вниз жать. Ну, я попробую.

Здрасте. Стало быстро, быстрее. Непонятно. Может, оно того не стоит.

Да, окей. Ну, значит, примерно понял, как. Только, похоже, я стал заметнее. Сейчас дойдем до следующей... до портала и закончу, пойду читать. Точно. Хотя, конечно, наоборот, когда я в новой локации окажусь, мне наоборот интерес вернется. Надо невидимость включать. Да, я выхожу из этой комнаты.

А пузырьки оно не видит, да? Ладно. Так. А, копья тут не видно. Надо было с собой брать, у меня же было копье. Где он? Нету копья. Приехали. Ай! Окей, поехали. Так, я не знаю, куда сразу, или сначала вынырнуть вот тут. Да, сначала вынырну вот тут. Сначала вынырну вот тут. Отдышусь. И теперь до убежища. Надеюсь, там хватит воздуха. А? Так, обратно.

0: Ну, в трубу! Пляс! А? Ну, что?
1: Чтобы на фон включить пока.

Он еще начинает вриглить, когда он тонет. Поэтому я немного паниковать начинаю. Непонятно, это из-за того, что я ускоряюсь, или из-за того, что он тонет. Так, нет, сначала невидимость включить.

А куда к порталу? Или это вот ты меня к этому порталу ведешь? Я думал, что ладно, раз уж теперь тут. Я думал, тут еще будет другой портал, типа, который я не видел. Если бы я знал, что это тот же, который я уже видел, я б лучше тогда уж в ледяную локацию пошел. А тут что, только вот два, кроме закрытого, получается? Ладно.

Так, куда там? Вниз. Да ну хватит стоять! Ну вниз, да? Не помню, куда именно мне. Вниз, вниз, вниз. Так. Набрал воздуха. Тут можно вдохнуть. Набрал воздуха. Плыли. А, вон там еще. Pocket of Air.

Так. В смысле тут сразу убежище? Так, веди, потому что я не уверен. Хотя я вон там слева помню. Нет! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Направо вниз. Направо вниз. Направо. Ладно. Я помню путь налево. Так, ко мне прицепилось. Направо вниз, вниз, так. Направо, направо вниз. Ладно, сейчас найду. Ну я ж был уже в этом убежище. Так. Я смотрю, когда проходишь через портал, таймер ресетится до этого. До дождя.

That's bad. Так, мы не разойдемся. А! Фух, нет, я жив.

0: И куда дальше? Я ж тут тоже все порталы вроде нашел.
1: Я не помню, налево я до конца ходил или нет.
0: Хорошо, посмотрим карту, в которой я сразу же запутаюсь. Типа тут вроде все справа.

Ясно, налево я до конца не ходил. Но я пытался, там что-то... Что-то пошло не так. Так, конкретный путь я сейчас не смогу разобрать.

0: Споровый гриб.
1: Хорошо, это не целый споровый гриб, но смысла у них нету без никакого использования дополнительного. У них нету, кроме приманивания джеколопов. Он средство от спойлер. Ладно, хорошо. Ну, очевидно, от чего он, да. Нет, не телепорта вы меня.

Раз понял, попробуй. Ну, от лягушек, ну, ко мне сейчас не прицепилось вроде. Я подумал, что от лягушек. Подумал, конечно, еще от чего-то. Когда будет повод попробовать. Или вот пиявок еще, неважно. Совсем от лягушек, от пиявок. Окей. Но поздно.

так, это каракатица, не каракатица, уховертки нету. Можно бы еды с собой взять? Нету.

0: возможно, мне как раз там пиявки слева мешали, так что возьму, хорошо. Так, говори сразу, если ну что-то нужно, грипп или... Или не говори.
1: Разберемся.
0: Не уховертка, не на то, я бы не сказал. Хотя я не помню, как уховертка выглядит. На мухоловку я бы не сказал, что прям похоже. Мухоловка, она как скалопен, да. Она на английском и называется. House centipede. Так. Влево. Вон там непонятно были или нет, и что там. Раз тут Рекс. Рекс. Ну, кстати, я раньше не обращал внимания, что зачастую как-то W, оно не произносится. Ну-ка, так я проверю это слово. Фрэк, так. Нет! Да, так. Впрочем, даже если с «в» будешь произносить, все поймут, еще поймут, что ты из Рашки, но что ты хочешь сказать, поймут. Так, ага. Нырять с воздухом, нырять просто. Нырять с воздухом. Угу. А если бы я не взял с собой? Все? Джем. Джем? Много джемов. Ну, я, по-моему, уже исправил репутацию, поэтому... Ну, перлы, ну а толку? Мне как-то ценнее... Я вроде уже репутацию набрал, и мне ценнее, наверное, воздух с собой взять. Неудобная карта, сука. Ну что будем делать? Яйцо нужно ли мне? Проще ж контрить невидимостью. Но я запомню, что тут есть первое. В скобочках нет, не запомню.

То есть непонятно, насколько мне сейчас воздух нужен будет. Понятно, все, проплыл мимо.

Сюда только этот путь идет? Или нет? Тебе надо, не... А как бы я... Вот сейчас как бы я сюда попал, если бы у меня не было с собой? Если бы у меня не было с собой. Я бы там не проплыл. Так, это страшная херня. Да, в большинстве мест есть. Росли по дороге, разве? Ну ладно. Ладно, все. Не взял перлу, видимо, стоило. Нет, Все, не пизда. А этих яйцо, может, и против этих яйцо работает? Или именно против этих яйцо работает, но... Но... Я не решился потратить. В итоге тащу за собой яйцо непонятно зачем. Окей. Я еще не жравший. Очень плохо. Угу. Перл. Очень доступный, но что делать со жратвой? Как эти сбивать, я так и не понял.

повыше спрыгни, но не пизданись в пропасть. Вот тут. В смысле? А, спрыгни на... Ну так у меня не получалось.

Я пробовал раньше. Хорошо, сейчас еще попробуем. Ну, finally. Тоже бесконечный, да. Покушано.

0: вполне.
1: Прям отдельный биом. Тут слева.

чаю. Ты видел арбуз или крыжовник? Так, бесплатный перл, сказал он. Первый, допрыгнуть вообще-то не... А, нет, все могу. Ладно, действительно бесплатный. Ребят, ловите!

Я не знаю, куда я иду. Так. А как вот эти можно контрить, кроме как просто пережить их атаку?

Что ты идешь, а?

Вот. А, наверное, не к месту, но вот, вот и уже как бы поздно, об этом в начале вот эфира можно будет. Но что-то мне вспомнилось. Не знаю, высказывать, шутить или нет. Вот. Скоро Витя транзишнится, а? Вот Витя, его тут присутствие и... Вот, поведение и стиль общения меня расстраивает. Ну, если Витя транзишнится, это меня очень повеселит. Он вот, уже явно вот, всем этим интересуется. Сплещу-то. Так, куда мне тут? А ты считаешь, что это гранат? Pomegranate? А как оно называется? Так, тут тупик. Тут не совсем. Не совсем. Вон там есть тонкий путь направо. Нету. А, все, не пизда, не пизда.

какой-то немного нетипичный трек. Так что там можно было направо пойти дальше, да?

Так говоришь, можно сбить. Что никогда. Все уже. Уже копья нету. Почему я раньше этого не пробовал делать? А, оно уже пустое. Ну.

Ну? Я еще. Тони. Тут вроде все... развилок нету. Все идет в одно место. Вы же не тормозите, а? Ага, ясно. Так, что тормозим? Дай-ка подложку. Я соберу. Так где я? Вижу. Тут гэнг-бэнг. Тут пати-хард. Кстати. Кстати. Слизь. Не хочешь в Big Walk поиграть? Непонятно, что там с коопщиками, хотят они или нет. И вообще, будет ли следующий кооп? Они не очень активно. Я спросил, они не очень активно отвечают. В принципе, если с тобой, то, наверное, только с тобой. Короче, хочешь или не хочешь? Я подумаю, что делать с Big Walk'ом. Ну, с тобой надежнее. Я хотел бы до конца пройти его, если его проходить. С тобой надежнее, что мы пройдем до конца. С ними пока непонятно. Я не запускал Steam. Ну а ты запусти. Так, теперь как будто очень много FPS-ов наварили. Блять!

Ну, короче, посмотрим, что там с коопщиками будет. Если вижу, что они не особо хотят, то попробую растормошить тебя. Не знаю, нет, и Big Walk неизвестно, работает ли под спимеркой. Ясно, ты из этих. Окей.

А Рейнбол под стримеркой работает, да? Получается. Wait, ну ты ж в Rain World ачивки зарабатывал. Как-то вот ачивки без Стима зарабатывал. Нет, ты точно вроде я помню говорил что-то про свои ачивки.

Так. Ну, вылезти обратно, нет? Ладно. А, да, забыл. Пассажир. Да, понятно. И забыл, что тречится и без Стима. Так, а он, что он там, не знаю, куда оно ведет?

Убежищем. К вам. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Не поймаешь. Большая зона, большая.

Я тут немножко кирпича отложил, увидев, что что-то ползет рядом со мной. Это было просто муха. Так, это новая зона, да? Нет, не был. Так, там не тупик. Блять. Мне теперь пойти не дадут. Ладно. Влево, окей. Мне еще покушать надо. Ну а разве? А эти не съедобные разве? Окей. Думал, средние съедобные. Так, я там внизу упасть не могу ведь? Не могу. Так. Надо еды найти. И где я еды найду? Тут ничего нету. Просто буквально ничего.

Яйца жуки пробегают, окей. Пока не видно.

0: Ай!
1: Там мне блокировал путь этот электроштука. Внизу. Ну это недостаточно высоко, да? Да, ну не выше. Здесь. А тут нельзя. Ну и что делать?

еды нету. Thank you. Ну, это вот хотя бы локация как-то выделяется. Перл, ясно.

Блять, цветной, да, я заметил. Пытаться сейчас собрать я не буду. Потому что я так подумал, что я сделал вывод, вот, начав собирать, что лучше бы я вот на своем первом прохождении не таскал некоторые убежища, потому что теперь я не знаю, где что лежит. Так хотя бы знаю, что они должны быть там, где лежали изначально. Так, так, так, не тупить. Ёб твою мать! Есть. Так, убежище тоже или есть ближе теперь? Такое, это нужно должно быть пазл. Так, убежище налево или тут теперь есть еще? Лево, окей. Да тут как-то мало убежищ. Блять, платформинг пазл. Шлемазл. Нейрон активейшн, да. Сейчас если найду. Как пишется слово шлемазл? Шлемазл. Так, у меня. Упс! Я разряжается. Сейчас немного подзаряжу и. У меня разрядился геймпад, похоже. Сейчас пописью найду шлемазло, и пока подзарядится немного.

рыбака мог бы выяснить, как пишется слово шлемаз на английском. Я не знаю, что такое кокота шлемака. Кокота шлемака. Сейчас ищу в папке с музыкой. Или где оно? Я вот где-то оставлял ярлык. Ну ладно, загуглим сначала. Шлимазл. Шлимазл. Или как-то так, да. Человек, которому хронически не везет, вечный неудачник. Я. И вот я находил альбом карательной музыки. Карательная. Вот нашел. Карательной оркестровой музыки. Не помню, как. Тут три трека.

Это как-то недостаточно карательно. Второй.

А как я могу вон туда попасть? Никак. What? Наверное, это же не просто так.

Так как мы сейчас в портал пойдем, то поставлю на паузу, но это надо дослушать. И еще вот что-то подобного, такого карательного экспериментального джаза найти. Но это не совсем джаз, не знаю, считается ли это джазом или нет. Так, тут не открытый портал, ой, тут ведет ясно куда. А дальше исследовать эту локацию или идти в мороженую? Иди со мной.

громкость установить. Выбирай, из чего? Есть порталы, ведущие туда, где я еще не был? Если порталы в этой зоне, так, налево ничего нету. Ну, пошли, доисследуем эту зону.

А за порталом тут, где за межа, дальше нельзя было пройти из-за травы, я уже не помню. Я уже не помню это место.

Где тут что-то есть? А, не отмечено. Fuck me! Чай немного подзаряжу. Ну, дойдем до следующего сейва и все.

Короче, напряженный connections. Чувай! Это логинин, это логинин. Ты хуйня! Ясно.

0: Можно выдыхать.
1: Такая музыка очень нравится.
0: Exciting music.
1: Так.
0: Да пройти connection. Да пройти connection. Eyeshadow. А кстати, я... Ну, eyeshadow так-то это... Ну, подводка под глаза. Как это называется? Тени. Ну, может, есть еще и... Да нет, нету. Нету такого растения. Что такое hot food? Ну типа вот, moving quick. Что-то еще было, hightail. Не было слова вигл, не было. Фрайт. Ромашка. Чемайл. Как оно произносится? Чамомайл.
2: Чамомайл.
0: Так произносится. Раз другого слова. Разве ромашка это не. Нет, это именно оно. Окей. Пинсток, рич, айшадо. Айфуд, тейл. Чё-то как части слова. Ай, тейл, фуд. Больше не вижу. Ну а растения бинсток, чамомайл, ланьярд. Сток, трек, тейл, фуд. Не фуд, но вот это точно тейл, сток, трек, преследовать, все, значит. Shadow. Да. Ending in synonym for following secretly. Чё ж ещё? Hot foot roll out. А да можно уже продолжать, я думаю, достаточно зарядился. Spent, fried, pit, worn out. Ну, это в прошедшем времени, поэтому... Exhausted, pit, fried, spent. Окей. Fried я не слышал в этом смысле. Ending in units of land. Майл, инч, фут, ярд. Странно, что не заметил. Так. Where am I?

Вот есть ли смысл попытаться выйти наверх и пройти куда-то? Нет, нету. Сносит. Ну хоть сносит, а не просто невидимая стена. И чё, и всё? Не, видно, что там есть. Окей. Я обратно вышел. Окей. А куда? Как будто уже почти все исследовал. Вон там не было. Вижу.

Ну понятно, как там сверху можно будет. Там, наверное, есть можно упасть. В руме с перлом можно вниз упасть? Паков. Можно. Так, тут дождь скоро. Куда я иду-то? Я не туда, куда-то пошел. Ну, наверное, лучше выйти обратно к тому убежищу, если я еще еды по пути найду. Тому, в смысле, к первому. Правильно, до портала и левее. Чё? До этого? В смысле? Ладно, в любом случае надо заканчивать. Да нижний, там же ничего не было слева. Или может... Что? Так. Там что-то ползало сверху, да? Ползала ли еда? Anyway, уже нету. Или в том смысле, что там можно упасть. Так, ясно, где там можно упасть. Так, еды я не оставил. Ох, как раз хватит. Еще немного. Все, еще один сейв, и все. И все. И точно все. Ну или... Или я убьюсь, спрыгнув в пропасть. И тогда все. Сейчас я режим сменил. Сбросил, поэтому... В это время, наверное, не буду спать обычно. Поэтому можем днем. Ты по будням обычно во сколько? Так, можно прямо вниз прыгать? Да, вроде другого выбора нет. That's new. Судя по музыке, они недобрые.

Так, алло, алло, вы еще тут? Так, мне нужно обязательно. Так, во сколько ты днем обычно? Днем утром. Доступен. Ну. Ай, ну не бегай. Не бегай. Ну я по музыке делаю вот что эти большие штуки новые опасные. Ну и сейчас меня нет, не сейчас. Сейчас, разобрали еду, а нет, еще осталось на 14 примерно. Окей.

Итак, в виде... Прикольная штука. Напишем тебя направо. Так уже время. По палке вверх. Где? Вот тут, там. По палке. В смысле? И мимо этих штук? Давай конкретнее. По палке вверх, где ветер, и мимо хищных этих штук попытаться пролететь.

Дальше он... Вон, все вижу. Время. Успеем. Блять. Нужно дождаться, пока... когда затихает. Блять. Мне непонятно, когда он затихает.

0: А флаг что, нет? Не будет тут убежища? Ну?
1: Направо.
0: Найдено! Как обычно, как-то до нового места дохожу. Хочется продолжить, но у меня все. Надо заканчивать. Пошли в Wordle напоследок. Хотя бы четверть прошли. Четверть. Нет. Маловероятно. Ну, хотя бы четверть локации нашли. Наверное, треть уже. Там же еще потом обратно нужно будет возвращаться зачем-нибудь.

А он не так пишется. Какие еще открывающие слова есть? Только в первый раз пообщался без сейва. Окей.

0: Ну-то верхняя часть была прямая, нижняя пока непонятно. Люб. Внезапно. Люс энус. Чувавки.
1: Services. It's time to stop!

0: Сегодня суббота.
1: 15 августа.
2: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
3: Говорит Москва. В столице 15 часов, в Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за вам все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
3: 15.
2: 15.
4: Августа. Августа.
5: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
1: 15 августа.
0: Августа.
4: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавий, так чорт тебе задавить.

0: музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио Анон ФМ.
0: Приступи!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота.
3: 15.
1: 15.
2: Августа. Августа.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: если вы, как говорится, не такой, как все, если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья, если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культуры.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота. 15.
1: 15.
3: Августа.
4: Августа.
5: В Москве 20 часов.

Здравствуйте. Так, сейчас мы запустим конференцию в эфир. Извините, я тут немножко дольше готовился, потому что сегодня мы вещаем через йоба-стрим, который написал Клод. Так, до Ютуба оно дошло, до Радивы дошло. Готовился, потому что... Ура! Так, сейчас будет, секунду.

Так, открываем Numbel и ждем, пока DNS просрется, потому что DNS радио почему-то работает долго. Я не знаю почему.

0: И здравствуйте, мы в эфире с небольшим опозданием на радио «Субботняя конференция». И все уже вот собрались в Мамбле 11 пользователей, поэтому, ну, если кто-то еще не зашел, то давайте мы вас ждем, заходите, рассказывайте, как, зачем мы живем и вот все такое.
1: Быть или не быть? Вот в чем зубастый вопрос.
0: Это да.
1: Это очень зубастый вопрос, понимаешь?
0: Но не такой зубастый, как мои зубы после Кока-Колы.
1: Начну с этого. Зубастый вопрос где-то там на предпоследнем, в предпоследнем или на последнем файле. Вот.
0: Так, я отпустил вот все на главную, и что, ты все еще ебешь переводы Яндекса?
1: Нет, это мой голос, вот, который синтезируется сейчас Клодом. Вот, это полностью мой голос. Я хотел засунуть свой голос в фонемофон. И, кстати, это сделано. Здесь, правда, среди этих сэмплов его нету. Вот, но получилось максимально всрато. И... скажем так, достичь уровня инженеров 90-го года не удалось.
0: Вот, нам мир дал этот, как его, XTTS, у нас есть RVC, по-моему, выходило что-то новее, но лучшие технологии все еще из 90-х. Вот, тем временем сэмплы отпущены на главную, анончики можете прослушать, заценить.
1: Вот, ну, смотри, как бы 90-е прошли, технологии 90-х никуда не делись. Вот. Ну и, собственно, вот на той неделе мы решили сделать секс-колонку с анекдотами для образовательных учреждений. Вот, давай, что ли, поговорим об этом в целом. Или поговорим о модели речи, чему колонка будет учить детей, или о непосредственном синтезе речи.
0: О, слушай, мы можем про это поговорить, но давай ты сначала расскажешь про синтез, потому что мне надо вспомнить, в какой папке у меня все это было, и как поднять вот этот инференс модельки, чтобы вот вам вживую читать примеры.
1: Ну, в общем, давайте поговорим о синтезе. Значит, создал Бог землю. Вот, и отделил землю от света от тьмы. Вот, и был синтез формантным. Это самые первые поколения формантного синтеза, например, DeckTalk. Ну, вообще они не были самыми первыми, но самыми, скажем так, первыми и успешными. DeckTalk – это тот самый синтезатор, который использовал Стивен Хокинг. Максимальный такой роботический звук. Все было параметрическим. Делали это люди-математики. Рисовали спектрограммы на бумаге. А потом с бумаги запускали эти звуки. Это были 70-е, это были вот супер-мега-умы, которые определяли, как, собственно, буквы превращаются в звуки. Вот. И даже Commodore и подобные компьютеры тех лет умели говорить формантным синтезом. Формантный синтез достаточно сложный и по сегодняшний день. Он достаточно сильно роботизирован, и как его сделать чуточку лучше, не очень понятно. Вот. И ему на смену где-то с 90-х по там, 2000-2010-е годы, наверное, до 2000-х годов, начало 2000-х, пришел конкатенативный синтез. То есть мы записываем большое количество кусочков речи и проигрываем эти кусочки очень быстро. Значит, фонемофон Лобанова, он же spp.exe под MS-DOS, 34 килобайта, ну, в некоторых версиях до 42 килобайт, PC-спикер, и он проигрывал звук, как сам Лобанов это назвал, микроволнами. То есть каждый, даже не дифон, а даже аллофон разделяются еще на кусочки. Вот. И все это дело проигрывается. Очень интересная технология. Прям вот, знаете, магия 90-х. Вот магия инженеров тех лет. Ну и, собственно, сам фонемофон был написан на чистом ассемблере. Тоже очень крутая вещь. Вот. На смену таким синтезаторам, которые весили 34 килобайта, пришли более сложные синтезаторы. Это, точнее как, они наоборот более простые. Это дифонный синтез, когда мы берем переходы от слова, например, «молоко». То есть мы берем переход от тишины в «м», потом переход от «ма», «ма», потом мы, собственно, берем от «а» до «м», «ам», и снова повторяется «ма», «ма», «ма», «ма», ой, «ма», «ма», «ла», «ма», «ла». Вот. И так мы переходами синтезируем речь. Так работал знаменитый Николай, и вот прямо сейчас я это же пытаюсь сделать. В начале 2000-х годов, где-то до взрыва нейронной революции, где-то 2015-16 годов, в общем-то, уже, ну, первые версии Siri тоже были дифонными внезапно. Вот. Но вот в это же время, где-то в середине нулевых, до середины десятых, появился HMM-синтез. Это скрытые марковские модели. Я вот сейчас скину несколько своих кусочков речи. И можно в этих речах опознать артефакты, свойственные для HMM-синтеза. Сейчас, секундочку.

0: Мы еще тут.
1: Да, мы здесь.
0: Мы... Да, мы еще тут. Я ищу анучкам смешные картинки. Да, в принципе, могу просто забить на все. И как хуйнуть анончиком все смешные картинки разом. Вот. Вот. Сейчас я как хуйну все и разом. Вот, чтобы анончики охуели. Но, к сожалению, там будет слишком много мусора. Ну, я думаю, анончики как бы не расстроятся.
1: Так, у меня тут тем временем потихонечку я вот нашел, где мое, но пока вот запускаю. У нас тут LLM-ки шизов, потому что одну модельку я буду инференсить на компе, а одну на ESP-шке, просто потому что у них разные токенайзеры, а при обучении он перезаписывался.

0: Я вот скинул еще большой список материалов. Здесь есть картинки и несколько WAV-файликов. К сожалению, имена потерялись, но там есть сэмплы, где мой голос звучит как и HMM-синтез, так и более четкие варианты нейронного синтеза. Вот. HMM-синтез, кстати, до сих пор борется с нейронным синтезом. Например, вот мы на той неделе издевались над голосом Руслан. Я попытался Русланчиком послушать книжку, и вы знаете, отвратительно. То есть звучание у Руслана очень хорошее, качественное, но восприимчивость ниже плинтуса. Вот. Древние, более древние HMM-кодеки.
1: А восприимчивость это что?
0: Восприимчивость, насколько тебе легко воспринимать речь. То есть вот ты ее слушаешь, и насколько тебе легко она в голову влезает. Вот, и тот же Клод мне рассказал то, что слепые люди, которым вот необходимо прослушивать много текстов, выбирают именно HMM-ки, более примитивные, и слушают их на скорости 2 или даже 3. Вот, потому что слепым людям, незрячим, вот просто это необходимо так. Вот, и нейроголоса, которые более точные, могут страдать низкой вот восприимчивостью. То, что они более точные, но сглатывают какие-то гласные, согласные, где-то заикаются, ну, в общем, имитируют человека. Клод это объяснил тем, что нашему мозгу нужно вот эти вот все заикания и признаки как-то убрать и вытащить информацию. В HMM-синтезе, он такой более монотонный, эти операции не нужны, и мозгу работать проще. Вот. Ну и вот, собственно говоря, я и играюсь со всей этой хуйней. Вот, в последних ссылках есть 4 WAV-файлика. Можешь их попробовать послушать. Там или 4, или 5 их.
1: Так, сейчас отпустим.
0: Вот. В целом же, если... Ах, да, еще такая интересная вещь есть. Значит, среди этих WAV-файлов, все эти файлы, там я говорю фразу «В чащах юга жил бы цитрус, да, но фальшивый экземпляр». Что интересно, было записано 15 фраз, 15 дублей было сделано. 5 дублей было сделано так. Я сейчас буду орать. В чащах юга жил бы цитрус, да, но фальшивый экземпляр. Часть дублей была записана спокойным голосом, ударение на «да». Вот, где-то было после «да» запятая, а ударение на последнем слоге. То есть 15 разных дублей. И, соответственно, разными алгоритмами эти 15 дублей сведены в один файл. Вот что получилось, вы можете послушать в этих вавиках. Мне пишут, ты пытаешься увековечить свой голос в вечности? Ну, не только в вечности. Мы пытаемся создать принципиально новый нескучный продукт. Обучающую секс-колонку для обучения детей вот, секс-анекдотами. Как-то так. Ну и она должна разговаривать. Да, а вот чьим голосом она будет говорить? Да. Ну, конечно же, моим.
2: В чащах юга жил бы цит.
3: Ну, у тебя голос подходит для каких-нибудь детских сказок.
0: Ну вот, да, вот этот голос и будет воспитывать детишек.
4: Цитрус. Да, но фальшивый.
2: В чащах юга жил.
3: Главное, чтобы так, все сейчас... по тексту читал, не отклоняясь.
1: Так, подождите, помолчите сейчас, я это, чтобы в аудиопотоке это было, прослушаем несколько сэмплов. Так, всем... рабочий стол вещается.
2: Твой экземпляр. В чащах юга жил бы цитрус. Да, но фальшивый экземпляр.
4: Твой экземпляр. В чащах юга жил бы цитрус. Да, но фальшивый экземпляр.
2: В чащах юга жил бы цитрус. Да, но фальшивый экземпляр. В чащах юга жил бы цитрус. Да, но фальшивый экземпляр.
1: Вот мы прослушали. Слушай, замечательно. Мне особенно понравился тот вариант, где вот где этот голос звучит так почти шепотом.

Не, насчет прикалываться, опять же, у меня где-то все еще лежит этот RVC чекпоинт. Озвучивать им, в смысле, в плане синтеза текста в речь у меня получалось не очень, потому что я это делал в два этапа. Я в XTT сдавал сэмплы, он может там по сэмплам учиться,

0: Блять. Я понял, почему было слышно только меня, вот теперь слышно всех. В эфире.
1: Ну вот теперь снова выключи всех и включи вот, вот эти вот файлики, что я тебе прислал. Какой тебе больше там нравится? Вот мне вот, например, Чорус очень сильно понравился.
0: Так, сейчас я как раз распакую этот архив и послушаем.

0: Так, включаем вещание рабочего стола. Итак, слушаем Чорус.
1: В чащах юга жил бы Цитрус. Да, но фальшивый экземпляр.
0: А, ну вот про него я и говорил, что это звучит как будто шепотом. Так, слушаем дальше. Лаут Эверидж.
2: В чащах юга жил бы Цитрус. Да, но фальшивый экземпляр.
0: Так, пан один робот 110 ВАВ.
3: Это 110 Гц.
4: Жил бы Цитрус. В чащах юга жил бы Цитрус. Да, но фальшивый экземпляр.
0: Так, то же самое No Breath.
3: Бездыханно.
4: В чащах юга жил бы Цитрус. Да, но фальшивый экземпляр.
0: Так, это не я. Долго ждал, они начинаются через 5 секунд. Эти записи две с роботом. Так, пан Эйверидж.
3: Они начинаются не с паузы, а с профиля шума.
4: В чащах юга жил бы Цитрус. Да, но фальшивый экземпляр.
0: Так, yes, Эйверидж.
2: Да!
4: Да.
0: И самое на последнее O15 Эйверидж.
4: В чащах юга жил бы Цитрус. Да, но фальшивый экземпляр.
0: Замечательно звучит. Вот, вы прослушали синтез речи. Пишет, это не хорус, это фланж. Утяжели ему яйца лоу-пичем и сделай лоу-пас.

0: Ого, есть кто живой в конференции?
1: В конференции?
2: Да. Вот здесь можешь переключиться сразу на минуту 50 секунд и это в эфир пустить. Это исходники.
3: Да, мы здесь.
2: Там будет сейчас смешно.
4: В чащах юга жил бы цитрус. Да, но фальшивый экземпляр. В чащах юга жил бы цитрус. Да. Но фальшивый экземпляр. В чащах юга жил бы цитрус. Да, но фальшивый экземпляр.
2: Ну, что там?
0: Слушаем. Сейчас вот минут 44.
4: В чащах юга жил бы цитрус. Да, но фальшивый экземпляр. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да.
0: Я охуенно вот эти вот да, да, да. Мы дослушали.
2: Вот, там самое смешное было в последнем, да. Вот, но Клод сумел склеить это в вот этот самый Yes Average, и я считаю, получилось очень хорошо. Это чтобы вы понимали, насколько разные дубли были изначально, и какое чудо сотворил Клод.
0: Ну, слушай, вот этот вот уже речь, которая вот в длинной записи, которую ты скидывал мне, она нравится уже намного больше.
2: Не, ну, самый последний файл — это исходник, это то, с чего я начал.
0: Это вот этот вот длинный, где все вот этими разными...
2: Да, это мой оригинальный голос, лол.
0: А, подожди, то есть... я думал, это синтез, то есть это как было? Ты типа записал вот эти все фразы, а потом пообрабатывал типа по-разному?
2: Это Клод все делал, вот. Ну и, к сожалению, вот самый лучший синтез пока что, это вот в тех вот первых MP3-шках, которые ты отпостил, самые первые. Вот. Можешь там последние два файла из первой пачки послушать. Это то, что сейчас мы имеем пока.
0: Так, последние два файла из первой пачки. Совсем первые.
2: Там особенно... Совсем. Да, там особенно смешно сейчас будет.
0: Так, включаем.
5: Бытие ложение быть, а в чем зубастый вопрос? Бытие ложение быть, а в чем зубастый вопрос?
0: Я надеюсь, ничьи наушники анончиков не прострелили.
3: Давайте посмотрим видео, которое я снул. Оно 10 минут, но очень поучительное. И как раз по теме.
0: Нет, мы смотреть видосики в прямом эфире не будем, и, в принципе, это дело не новое. Так, а это кто? Это PewDiePie?
3: Нет, это русский актер озвучки.
0: А, я просто помню, что со спёртым голосом было у этого, как его, Джефф Инжиниринг. у него выходил он вот видосики про это самое, что какая-то китайская компания у него тоже сперла голос и использовала в озвучке своих вот обучающих слоп видосиков.
3: Странно, вот название ролика и описание на русском, а тут почему-то на английском пришло все.
0: Ну, это потому что вот YouTube автоматически все переводит, а вот находится у него вот регион YouTube не Россия. Поэтому он получает перевод.
3: Ты не спалился?
2: Так, а нас вообще, кроме обсидиана, кто-то нас слышит?
3: Я.
0: В смысле?
2: Не, ну мы еще включены в эфир, а то, может быть, нас опять выключили?
0: Мы включены.
3: На YouTube
2: идем. Вот это круто. Ну, в общем, я показал свои эксперименты с синтезом. Задавайте свои ответы, если вам интересно.
3: Вот под какой лицензией будет все выпускаться?
2: Под лицензией пошел нахуй.
0: Надо было ответить под это самое, как-нибудь там какой-нибудь корпоративный эпитет лицензией ГЛВТС.
2: Ну, что такое?
3: Гну лицензия.
2: Жму пинус, петушки, ка-ка-ка-ка-ка. Вот, ну это что касается синтеза. Вот, а давай поговорим теперь о том, ну, если, конечно, у анончиков есть вопросы, задавайте. Вот, и вообще, может быть, у тебя, обсидиан, есть вопросы?
0: У меня есть вопросы, пытался ли ты уже это засунуть на ESP-шку?
2: Нет, пока. Тебе последние, как, два файла понравились?
0: Просто замечательно. Мне понравилось, как оно там щелкает.
2: Ну, это, конечно, щелкает, но там еще вместо одной буквы произносится целое слово. Это явный баг разметки. Я пока не знаю, что с этим делать, но это надо починить. А уже потом засовывать в ESP-шку. Вот. Еще вопросы есть?
0: Ну, слушай, я думаю, у нас вопросов нету, есть цель. Надо вот это отличный синтез речи, и вот именно этим надо синтезировать нейроанекдоты на ESP-шке. В смысле, переводить текст уже в речь.
2: Вот. Ну и, собственно, вопрос. А как там поживают нейроанекдоты?
0: Вот, нейроанекдоты... поживаю так, что у меня куда-то исчез Wi-Fi. Я вот не знаю, у меня ESP-шка вроде поднимает сеть. Но я ее не вижу ни с компьютера, с адаптера, который на нем, ни с телефона. Это странно, потому что раньше оно явно работало. И Клод говорит, что, ну, хуй знает. Вот, поэтому мы посмотрим примеры другой модели. Собственно, в чем суть? Мы в прошлой субботней конференции, значит, придумали синтез, вот, синтезировать анекдоты на ESP-шке с помощью вот TinyLLM. Вот, мы, как бы, все слушатели, ну, я надеюсь, помнят этот эфир. И, в общем, как проходил сбор данных? Для начала, для того, чтобы обучить какую-нибудь LLM-ку, модельку, вообще что-нибудь, любую нейросеть, тебе нужны данные. Идея была простая. Есть такой проектик, это, ну, про запуск на ESP-шке вы в курсе. Там использовалась модель, обученная на датасете Tiny Stories. И еще там какой-то бариста. Вот. Собственно, нам нужно свое, потому что те модели англоязычные. И, собственно, я решил, что, как бы, я, конечно, могу разобраться сам, но тоже вот сказал Клоду, давай обучим это дело на анекдотах. Был взят дамп анекдот.ру, сейчас как он там, чуть-чуть за сайт был.
2: По-моему, анекдот.ру, да.
0: Вот. И он оказался немножечко маловат. А, сейчас я просто открою эту сессию и как раз почитаю, что у нас там было, основные, так сказать, буллет-поинты.
2: Я ему скинул дамп на 200 мегабайт. Думал, что там, ну, хотя бы миллион анекдотов есть. Но, к сожалению...

0: Короче говоря, обучать на анекдотах, ну, маловато. Модель просто бы, как Клод сказал, она бы быстренько заучила эти анекдоты и все. Я подумал, что, давайте докидывать. Первым делом нашел, внезапно на гитхабе у кого-то выложен, архив стат Рора. Но там еще меньше, казалось, данных, там где-то 300 тысяч токенов было всего. Мне пришла в голову очевидная идея. Ну, ладно, анекдоты, дампать анекдотов нет, я не хочу, давайте-ка быстренько где-нибудь найдем Башорг. Вот, всю историю с Башоргом я не знаю, ну, оригинальный сайт сейчас не живой, сейчас живой какой-то другой. Вот, я сказал Клоду, ну, давай, у нас это, мы проектик для школьной ярмарки, мы давай сдампаем Башорг. Вот. Мой айпишник быстренько забанили, точнее, мой, в общем-то, мою проксю VPN айпишник этот быстренько Башорг забанил, потом забанил мой основной айпишник домашний, и, в общем, я говорю Клоду такой, ну, это... А, он главное такой говорит, бля, нас забанили, что будем делать? Такой предлагает варианты, типа там, уменьшить скорость краулинга, найти где-нибудь VPS-ку, либо взять Тор, и пишет в скобках, сомнительно юридически. Я такой говорю, да давай Тор. Вот, в результате мы 14 часов, это всю ночь, вот, написанная Клодом качалка выкачивала в, по-моему, 6 инстансов и 300 цепочек Тора, выкачивала Башорг. Поэтому, если у кого-то Башорг в последнее время недоступен через Тор, ну, извините. Оттуда мы уже спиздили текстов более чем достаточно. В общем, сверху это было 33 миллиона токенов. Потом мне Клод, соответственно, написал инструкцию, как это обучать. И вот сейчас я зачитаю некоторые примеры анекдотов. Вот. Вот честный вердикт. Смешно ровно настолько, насколько может быть у модели с ядром 559 тысяч. Непонятно чего, но ладно. Она идеально выучила форму и интонацию Башорга. Диалоги, IRC-ники, схабра, печатая с другом. Типичные завязки про работу, школу, жену, комп, но связанного смысла нет. Это грамматически гладкий словесный поток. Юмор получился случайно абсурдистский, и пара шуток реально выстрелила. Вот примеры. Ты знаешь, что ты не знаешь о чем? Да? Нет, я уже 2 года назад. Готовый антианекдот с правильным ритмом. Есть ли у вас на море? Сюрреалистичный однострочник. Дмитрий, нет, мы с ней просто с вами сексом не поняли. Це ответил начальник. Бессмыслица, но по подаче чистый Башорг. Так, сейчас еще парочка примеров, которые уже... Это то, что Клод генерировал, то, что у меня получилось сейчас на... Блин, как же вы насрали в этот чат?
1: А, ты еще забыл про 3 корпуса порно-текстов.
0: Сейчас, это отдельно, потому что эта моделька у меня как раз поднялась. Мы сейчас их будем вживую читать.
1: Нам один анончик говорит, ну ведь Клод это явно делал какими-то питоновскими скриптами. Да, но нарезать базу дифонов и потом сделать это на сишечке не составляет проблем.
0: А, ну, в общем, да, это все примеры анекдотов, которые сохранил. Я, конечно, могу переобучить модельку, потому что обучение занимает что-то 2 минуты на моей 57 Ti. Вот, ну, мне как бы сейчас влом. Вот. После чего я подумал, что, ну, ладно. А, я поспрашивал Клода, типа, а что так? Ну, на Tiny Stories же получается что-то получше. Он говорит, ну, потому что анекдоты, они вот имеют все произвольную форму, они имеют разную структуру, то есть там один это просто пара там строчек, в другом своя история, вот. Поэтому, короче, моделька маленькая, она это все нормально не выучивает. Анекдоты нормальные могут писать только крупные модельки. Это мне привело, вот, навело на такую мысль. Но если нам нужны рассказы, то давайте.

0: мы туда засунем порно-рассказы. Вот, соответственно, был взят дамп стульчика. Вот, там есть еще парочка архивов, но я посмотрел, хватит одного стульчика. Вот, я им
1: стульчик. Вот, я... Стульчик там был, кстати, очень маленький. Там был рядышком дамп X-Stories, там было 85 мегабайт этого X-Stories против, как бы не спиздить, что ли, 7-8 мегабайт стульчика.
0: Ну, 8 мегабайт стульчика, это на самом деле там по токенам много, я не помню сколько, но этого достаточно, типа, для как бы обучения модели. Вот, я даже все эти файлики там, они были нормально подготовлены, я даже сам написал скрипт, который их вот засунул в один большой файл, который уже скармливается модели на обучение, и получилось что-то прекрасное. Так. Вот, например, я хочу...
2: Я так хочу...
1: Скинь, пожалуйста, текстом, я зачитаю это своим голосом.
0: Ща...
1: Я хочу, я так хочу. Ладно, следующий вариант. Я в тот день, я был так сильно возбудил меня, что я сейчас уже кончу. После моего друга я увидел на его член, который уже стоял в кресле. Я была рядом с моим телом, но не могла ни об этом увидеть. Но я не мог понять, что я не хотел. Я начал ебать его. Я уже не выдержал и начал трахать меня в ротик. Я кончала в рот. Я тоже кончил в мой рот. А потом сказал он мне, что он не кончил. А тут я был такой секс, что у меня не было никакой сил. Я чувствовал. Я не знаю. Да, я просто люблю тебя. Ну и мне это очень приятно. А ты? У меня не больно? Что? Хорошо, Вика, мне в ротик. И я хочу, чтобы ты меня трахнул. С этими словами она встала на четвереньки и, сжав руками мои ноги, с силой прижимала свою киску к своей промежности. Я почувствовал, что на меня нет трусов. Но член уже не мог, и я не стал его сосать. Она вскрик. Я не знаю. Да я просто люблю тебя! Ну и мне... Это очень приятно. А ты? У меня не больно.
0: То же самое, просто с разметкой. Вот последнее.
1: Я уже давно не выдержал. Но тут я почувствовал, что у меня стоит. Но мой член был у меня во рту. Сука. Это... Сука, я в твою мать не могу читать. Это было похоже на то, что мне нужно сделать. Я понял. Сука, блядь, я не могу это читать. Так, спокойно. Я уже давно не выдержал. Но тут я почувствовал, что у меня стоит. Но мой член был у меня во рту. Это было похоже на то, что мне нужно сделать. Я понял, что это было с моей грудью. Я стал трахать ее в рот, а она так и не обращала на это внимания. Я не мог поверить, что она меня хочет, но она не была такая же. Я обнял ее за талию, и она нежно поцеловала мой член. Я хотел, чтобы она начала сосать мой член. Я взял ее за руку и стал дрочить.
0: Охуенно.
1: Вот, там пишет, обычно такие приколы перерастают еще в 7 классе. Слушай, у меня есть предложение. Ну, я подумал, что чтобы она была немножко поумнее, надо ей дать какой-то корпус побольше. Например, Википедию дать. Причем с высокой температурой. Чтобы она меняла свои коэффициенты как можно активнее. Потом температуру сбавить. И прогнать вот все три корпуса порно-рассказов. Вот. А потом несколько прогонов сдать с анекдотами. Брошюрок, ну нахер его. Вот. Я не знаю, сколько это займет, но мне кажется, достаточно, ну, за сутки двое можно реализовать, не?
0: Слушай, я не знаю, надо спросить Клода и попробовать. Ну, в принципе, я думаю, там на самом деле управится за несколько часов, может, даже меньше, чем за сутки.
1: Ну, короче, Википедию скачай, вот, и всю Википедию ему дать, чтобы она была, ну, чуть-чуть поумнее. Вот, что касается вообще в целом, тут возникает вопрос, а на сколько миллионов параметров мы будем создавать модель в итоге?
0: Слушай, хороший вопрос. Вот конкретно мы обучали обе на 20, ну, почти 30 миллионов. Вот, надо как раз тоже... Я потому что абсолютно не понимаю, где у нас, в чем этот размер, как его там считать, что из него куда влезает на ESP-шке. Вот, но в целом для меня как бы либо найти плату с побольше флеша и PS-RAM, либо самому спаять, ну... Задача несложная. Вот. Поэтому можно попытаться засунуть что-нибудь потяжелее.
1: Вообще, у меня другой вопрос появился. А нахера нам столько флеша? Флеш-то на ESP-шке у нас все равно ведь внешний, так?
0: Да.
1: И тут возникает вопрос, а если подключить просто SD-карточку? Вот. В принципе, мы ведь не сильно проебемся.
0: Слушай, у нас на S3 есть SD-IO? Я что-то не помню. По-моему,
1: да. По-моему, должен быть. Да, да, да. Причем полноценный, настоящий.
0: Ну, слушай, можно попробовать вообще. Но, по-моему, но флешка в любом случае нам понадобится, потому что с SD-картой мы грузиться, по-моему, не умеем. Насколько это прососет по скорости, я вот хз. Но, может, сработает.
1: Смотри, тут идея-то в чем, как я понимаю. Попытаться грузить модельку чанками. То есть, вот она подумала... Мы загрузили чанг, скажем, 4 мегабайта, подумали, загрузили следующий чанг, подумали, загрузили следующий чанг, подумали. И так вот чанг за чангом мы скармливаем память модельки. Так какие-то модели уже есть. Ну, собственно, в раме так дело. То есть у тебя в раме там, 256 гигабайт рамы, допустим, на писюке. Вот. И по кусочку там по 16 гигабайт оно в RAM заливается. То есть ты основную модельку держишь.
0: А, ты предлагаешь MUI.
1: Как?
0: Ну, Mixture of Experts.
1: Ну, возможно, я не силен. Но я, по-моему, это называл, как находил название этому стриминг модели.
0: Ну, может быть, как бы, да, в принципе, стриминг – это вариант, когда она вся не помещается в видеопамять, а есть мое Mixture of Experts, когда у тебя модель как бы разделена на, грубо говоря, несколько маленьких, и вот в начале генерации выбирается, какие из них будут части работать, только они загружаются в видеопамять, а остальные сидят либо в раме, либо вообще на диске не грузятся. Так что, знаешь, в принципе, эта идея интересная. С другой стороны, вот когда у нас модель подумала, это типа обработала какое-то количество токенов, да?
1: Ну, да, подумала, обработала.
0: Вот, у нас же выходные токены весят сильно меньше, чем веса модели, которые задействованы в вычислениях.
1: Вообще копейки.
0: И тут у меня появляется идея. А давайте распараллелим инференс между ESP-шками.
1: Погоди, ты хочешь несколько ESP-шек напаять?
0: Ну да, почему бы и нет?
1: Слушай, так ускоряли древний WaveNet, делали из него FastNet, вот, именно таким образом. Но у нас же задача близкая к реалтайму, то есть, чтобы оно говорило, рассказывало детям анекдоты, вот, синтезировало речь и шло дальше. Вот. Ну, в принципе, наверное, можно именно текстовую часть распараллелить, а вот синтез-то уже, наверное, не получится. С другой стороны, смотри, у нас и так ведь два ядра, то есть там параллеливание все равно делать надо.
0: Ну да, я, кстати, вот не помню. Вот, собственно, еще одна часть по моим приключениям с анекдотами. Я посмотрел так глазами на изначальный код инференса, такой посмотрел, такой, бля, сказал Клоду, мы можем лучше. И он вот вместо меня сделал лучше, но занимался ли он там это распараллеливание между ядрами, я не знаю. Но то, что Клод сделал, мне даже... Сейчас я закину этот репозиторий на главную ссылочку.
1: Нам Анончик написал. Во всяком случае, это смешнее, чем нейроанекдоты. Анончик, вот когда оно будет читать это моим голосом, это будет еще смешнее.
0: Вот, я закинул, соответственно, мы это сделали отдельным репозиторием, полноценный вайп-код. Клод портировал это с использованием, ну, во-первых, на ESP-DF, потому что оригинал на Arduino написан, а во-вторых, с использованием ESP-DSP, и, ты знаешь, он, по-моему, даже не дергал, вот я смотрел исходники, он даже не дергал функции этой библиотеки, а просто напрямую там через этот ассемблерные вставки вызывал векторные функции ESP-шки, и там получается вот где-то в зависимости от длины генерации, соответственно, контекста, где-то вот 20-30 токенов в секунду.
1: Ну, я тебе скажу так, 20-30 токенов в секунду – это очень много. Вот, поэтому моделька должна быть как-то побольше, и думать получше должна. Вот, возможно, действительно смесью экспертов думать, а возможно, параметров себе отрастить. То есть, смотри, мы постоянно будем дрочить флешку или SD-карточку, вот, и пускай она лучше помедленнее думает, вот, но поумнее будет.
0: Можно попробовать. Вот, но насчет, кстати, распараллеливания, я почему про это вообще подумал? Нам же, чтобы параллелить, нужен какой-то скоростной интерфейс между ESP-шками, ну, сравнительно. Так?
1: Ну да.
0: Итак, твои предположения, что в роли этого может быть?
1: Ну, во-первых, тут вопрос, что параллелить? Знаешь, самое главное, чтобы я первым делом попробовал, это распараллелить SDIO. То есть одна SD-карточка на 2-3-5 ESP-шек. Вот. Это просто, это легко, но как-то совсем не спортивно. Вот. Далее, на P4 у тебя есть LVDS. Причем-то, сколько я помню, там параллельный интерфейс у тебя.
0: Кстати, у VDS это интересная мысль, потому что там есть и интерфейсы для камеры, и для дисплея, то есть их можно объединять.
1: Вот, и эта хуйня, насколько я помню, там 8-битная. То есть можно целые байтики сразу гонять.
0: Не, у меня на самом деле была идея намного тупее, и все-таки на S3. Она на самом деле менее интересная, чем кажется, но такое можно провернуть только на ESP-шках.
1: Так, так, так, я заинтригован. Это что-то вроде проприетарного расширения на STM-ах для их памяти?
0: Нет. Как ни странно, это полностью стандартный интерфейс, и по нему можно сделать, получается, у меня скорость доходила до где-то вот 100 мегабит в секунду, у меня по нему получалось.
1: 100 мегабит мало. Я когда хотел делать эмулятор SDX-Spectrum, мне нужно было 200 мегабит засовывать в экранчик.
0: Не, ну слушай, на самом деле это достаточно много для микроконтроллера, у которого нет вот каких-то специализированных интерфейсов. Блять, похоже, у меня в ESP-шке, на которой мы это все делали, сдох передатчик. И Wi-Fi там больше не работает.
1: Ну, отличный донор будет для четырехъядерной ESP-шки.
0: Да, так вот. А, собственно, интерфейс, который там я предлагаю использовать, это Quad SPI. И ESP-шка — это единственный известный мне микроконтроллер, который умеет работать с Quad SPI в режиме Slave. Поэтому распараллелить несколько даже ESP-шек, ну, собственно говоря, с разными чип-селектами, вполне себе можно. Вот, это будет, знаешь, это вот будет как вот этот вот кластер Битлуни, только более здорового человека, потому что у него там, по-моему, для связи используется... Что у него там используется?
1: Не A2C. Да, по-моему, A2C.
0: Вот, но это слишком медленно, там всего как бы в разгоне 400 килобит, а у нас будет целых 100 мегабит между ESP-шками.
1: Тут вопрос другой. 100 мегабит у нас будет. А гонять-то мы что будем? Вот в чем вопрос. Тут же такой момент, что это как числа Фибоначчи. То есть каждое следующее число зависит от предыдущего числа. И не очень понятно, как это параллелить. То есть мы, конечно, можем одно предложение генерировать на одном ядре, второе на другом ядре, но это же через предложение получается околесица. Нам такого не надо. И вот тут возникает вопрос, как?
0: Я думаю, что свои, потому что нам загрузить их в... PSRAM долго, то есть нам выгоднее взять несколько ESP-шек и у них вот последовательно построить такой конвейер. В одной первой своей загружены, во второй там вторые и так далее. А токены, которые между ними как раз обрабатываются через свой, уже гонять между ними, их как бы меньше. Так ну, можно да, и масштабировать количество слоев, соответственно, размер модели.
1: Да, это уже мне нравится, это куда более, так сказать, интересно. Вот. Но самое главное, можно таким образом бесконечно, что самое главное, наращивать мозговитость модели. И вот такие смешные порно-анекдоты, ну, будут чуточку более осмысленными. Меня вот, честно говоря, смущает то, что обучение у тебя проходило за 2 секунды. Ну, соответственно, и анекдоты получаются примерно такого же уровня.
0: Ну, вот на порно-историях оно уже училось дольше. Я поставил... Анекдоты учились, по-моему, на 5000 шагов. Для порно-истории я уже поставил 20 тысяч. И оно училось, по-моему, ну, где-то минут 5.
1: Ну, попробуй поставить миллион шагов. Причем я не знаю, есть такая возможность первые шаги на высокой температуре, а потом постепенно снижать температуру, как Клоттен назвал аннеалинг или отпуск.
0: Сейчас, из того, что в скрипте, который Клод сделал, по-моему, то настраивается только размер словаря, количество шагов и сид, и все.
1: Вот, ну и да, я бы попытался сначала, знаешь, сделать General Purpose модельку на Википедии, вот, поговорить с ней, насколько она тупая, не тупая. В общем, если она что-нибудь осмысленное тебе выдаст, это уже неплохо. Вот, и вот уже ее сначала полирнуть порно-рассказами, а потом анекдотами.
0: Так, ну вот мы прямо сейчас в эфире попытаемся переобучить. Ну, давай где-нибудь, наверное, миллион это будет долго, а вот 50 тысяч шагов вполне можно. Мне еще нравится, что он почему-то в скриптах написал транслитом вот роги, поэтому пишет «сохранен» латиницей, «кодирую» тоже латиницей.
1: Может быть, он считает себя каким-то хакером и поэтому пишет лид-кодом?
0: Возможно. Нас тут спрашивают, что за количество шагов? Там же эпохами измеряется. Эпох-то сколько? Ну, по-моему, это и есть количество эпох. Так, вот порно-рассказы у нас вышли на 22,5 миллиона токенов.
1: Кстати, пока обсидиан там нажимает цифровые фиговины, вот, хочу сказать, что клонов стульчика очень много. Но что самое веселое, это ну, большую часть рассказов вы можете найти на разных сайтах. Вот, но мне же иногда хочется это и самому читать, самому хочется вздрачнуть на все это. И я заметил то, что на разных сайтах одни и те же рассказы имеют разный финал. Вот это особенно весело. Я сначала подумал, что ну просто владельцы одного сайта спарсили другой сайт не очень корректно, где-то там текст потерялся, где-то что-то, поэтому концы разные. Нет, нихуя. Реально разные финалы. То ли автор сначала написал и отправил на один сайт, потом дописал на другой сайт, то ли это уже непосредственно администрация там, или читатели улучшили и на другой сайт перезалили. Но, в общем, один и тот же рассказ может иметь разные финалы на разных порно-сайтах.
0: Охуенно. Может быть, просто всеми сайтами владеет один человек, и вот он решил, что его целевая аудитория, это вот, может быть, там есть шизофреники, и он вот их так троллит.
1: Вот, а вы представляете, что я реально это читал?
0: Шок. Так, пойду налью себе свежегазированного шорли, пока сейчас подойду.
1: Вот, анончики, у человека есть свежегазированный шорли, но у вас-то его нет. А сделать себе свежегазированный шорли очень легко. Для этого нужно всего лишь пойти на Озон и на Озоне заказать 10-литровый углекислотный баллон. Вам его доставят прямо в ваш ПВЗ. Тетенька, девочка, которая работает в этом ПВЗ, очень сильно удивится. А что, такое тоже можно доставлять? Вот. Потом вы занимаетесь сексом с этим баллоном, выполняете квест по его заправке, и у вас дома заправленный баллон углекислоты. Под таким баллоном можно и варить. Вот, а можно делать свой шорли. Вот. Дополнительная арматура, там, ну, редуктор, шланги, хомуты, пробочка волшебная, ну, где-нибудь 1000-2-3 выйдет. И вот, Шорли у вас дома. Вот, инстантом, днем и ночью, зимой и летом, бесплатно. Так что, анончики, покупайте углекислотные баллоны, заказывайте их на ПВЗ, заправляйте, добавляйте арматуру. Вот, и пускай вот у вас все будет заебись. Шорли утром, Шорли вечером, Шорли в стуж и в слякоть.
0: Ну, это самое, не бесплатно, конечно, яблочный сок покупать надо, но в 4 раза дешевле магазинного.
2: Главное, когда повезете заправлять баллон, не забудьте уточнить, чтобы вам заправили пищевым углекислым газом. Вот, на вас, конечно, посмотрят как на долбоеба, скажут: братишка, ты что, ёб удался совсем, какой нахер еще пищевой, сейчас тебе обычного зальем. Вот примерно так и
1: примерно будет. Так и будет. Я вот только пищевой заливаю.
0: Блин, я вот когда смотрел сайты наших этих самых заправщиков, кто вот в Москве есть, у них везде написано, что пищевого стандарта нет, но то, чем мы заправляем, оно подходит.
1: Да, именно так. Вот он пишет: как только все это в ВНке не напихали. Вот, Obsidian, а ведь это идея. Когда я пытался высеровиточки упаковать, у меня меньше мегабайта даже после ППМД не получалось. Ну что, можно еще вот риточкой полирнуть сверху.
0: Слушай, я вот не знаю, но если загуглить Visual Novo with AI, то результатов вполне себе много.
1: Ты уже запустил обучение?
0: Да, сейчас у нас уже 15 тысяч шагов из 50, и это заняло всего 320 секунд. Вот. Так, параметры, что у нас тут? Так, сейчас.
1: Нам пишут: заказывать не на Wildberries, понял. Анончик, баллон углекислотный, можно заказывать где угодно, он не горит. Вот, более того, он у меня изначально черного цвета.
0: Так, сейчас у нас вау где-то устаканился в районе 4,3. ППЛ вот сейчас 75 и падает. Я не знаю, что это за метрики, но вот Клод сказал, что они должны падать. А, вау это лосс, функция потерь, а ППЛ это перплексия. Я не знаю, что это.
1: Так, я правильно понимаю, что ты это на 1,50-70 делаешь?
0: Да.
1: А где твой кластер?
0: Бля, мы там это не запускали. Я не уверен, кстати, какой там этот SM нужен. И совместим ли вот с текущим пайплайном?
1: Зато там у тебя целых 4 карточки, а здесь всего лишь одна.
0: Нет, у меня их там всего 2. Пока что 4 было в планах, но вот пока 2. И знаешь, кстати, 2 хватает. Я вот вчера вышел Квен 3.8, я его уже запустил, я отписывал на главную. У меня влезает вместе с Vision 130к контекста. и он генерит где-то на скорости 35-40 токенов в секунду. То есть это более чем юзабельно. Я его потестировал в OpenCode, и он сразу, как бы я ему сказал, типа, давай там настроим, чтобы у меня в OpenCode он подтягивал имя модели там с Llama CPP и размер контекста. Он взял, реально там нашел документацию, как это работает, написал плагин, который будет это делать, и сказал, вот все там, протестировал это каким-то образом, сказал, вот все протестировано, перезапускай OpenCode. И оно работает.
1: А у тебя этот сетап сейчас запущен?
0: Нет, но сейчас могу запустить это быстро.
1: У меня, собственно, простой вопрос ко всем подобным моделям. Известно ли тебе, что Россия – это родина слонов? Знак вопроса.
0: Так, сейчас загрузится, узнаем.
1: Нас спрашивают, а какой еще газ можно хранить в баллонах дома? Для сварки газом какие газы нужны? Ну, как раз варят обычно под углекислотой, под ей же делают газировочку. Вот. Можно хранить дома азот, это продают в кофейнях, нитрокофе, зачем, не знаю. По-моему, это какой-то ультраразвод. Ну и, конечно, кислород. Кислород, например, чтобы поспать, или кислород, чтобы сделать кислородный коктейль.
0: Так, а кислород, чтобы поспать, это как?
1: Ну, ты берешь, значит, накачиваешь кислородом воздушный шарик. Вот, потом приделываешь к этому шарику маску и дышишь, вот, и падаешь.
0: Интересно.
1: Вот. А в Америке, в этом вашем США, кислород продается в таких, знаешь, баллонах а-ля вот освежитель для туалета, но вместо пшикалки там вот также маска. Там это продается как средство для того, чтобы стать суперчеловеком. Ты вот устаешь, у тебя стресс на работе, вот, плохая производительность, ты вот берешь этот освежитель, к еблу дышишь этим и становишься суперменом.
0: Вот, но блин, слушай, мне, я не помню, что что такое есть, я вот хотел попробовать, но не находил, а потом как-то забил на это.
1: Вот, самое веселое – это закись азота. Причем, что самое смешное, закись азота в этой стране легальна. Вот, вот то, как вы ее можете использовать, да, может быть нелегально, а сама по себе закись азота очень даже легальна. Вы лучше скажите, планируется ли обзор финала к ТВГ от Радио или от И? Да, да, там финалки ТВГ вышли, а вы их не эфирите. Анончики, у нас недостаток мотивации, донатов, недостаток вот смысла.
2: Ты это самое, не ходи вокруг да около, скажи, что это недостаток финансирования.

0: Смог, а вот скажи, а зачем дома может понадобиться аргон? Вот что с ним делать?
1: Не, ну прямо такие в бытовых условиях он нахуй не нужен. В мастерской применение самое, что ни на есть, нужное. Ну, очевидно, что это аргонно-дуговая сварка.
0: Ну и все.
1: Ну, типа, да, аргон это же инертный газ. Пытаться им надышаться, чтобы тебя торкнуло, бесполезно.
0: Нет, почему? Можно. Торкнуть, правда, не торкнет, но получится эффект утопленника. То есть, с медицинской точки зрения, аргон работает как вода.
1: Ну, типа того, да. То есть, ну, получишь, грубо говоря, кислородное голодание.
2: А зачем для этого аргон? Ты можешь получить его, просто подышав в пакет.
0: Ты можешь просто подышать водой, примерно так же.
2: Ну, чтобы дышать водой, ее надо аэрировать. И до сих пор непонятно, как ее потом вытаскивать.
0: С аргоном, кстати, та же самая проблема. Аргон тяжелый, и как из тебя вылить потом из твоих легких аргон, это тоже большой вопрос.
2: Ну, вылить его ты можешь, сунув себе, наверное, трубочку в нос и вот попытавшись так аккуратненько продуть. А вот с водой сложнее, потому что даже если перевернуть тебя, мне кажется, она все равно полностью, ну, вытекать будет сложно ей.
0: Так вот в том-то и дело, что вставив трубочку сверху, у тебя воздух будет тоже сверху, а из легких аргон никуда не денется, он тяжелый.
2: Тогда придется подвешивать тебя кверх ногами.
0: Вот это, кстати, да, это тебя спасет от аргона. Так что, господа, если вы хотите научиться сварке, особенно ТИГ-сварке, помните, безопасность превыше всего. Сначала подвешиваем себя за ноги и только потом учимся варить.
1: Сначала надо аппарат заиметь.
0: Да
2: Да,
0: вот,
2: аппарат уже
0: кстати, о
2: есть. Да,
0: сварке.
2: аппарат.
0: Кстати, о сварке и вообще. I did a thing выпустил новый видасик. Более того, в самом конце там играет гимн Советского Союза.
2: А, мне его кидало, но я пока его не смотрел. Так, тем временем у нас скоро через секунд 3, нет, не 30, через секунд 80, да, обучится порно-модель. Собственно, сильно лучше, похоже, не стало, потому что ROS у нас все еще вот в районе 4,1, и перплексия опустилась всего до 62.
0: А сколько миллионов параметров?
2: Я вот, кстати, не знаю, чем у нас там размер определяется.
0: Ну, просто, может быть, ей мозгов побольше выделить, там скорее не 30 миллионов, а скорее хотя бы там 100 миллионов параметров, может быть, чуть-чуть поумнее станет.
2: Ну, не знаю, это сейчас это надо учить думать с кодом. Он мне вот тут что-то написал. Короче, потом почитаем.
0: Что там нам еще пишут?
2: Так, нам пишут. Кислородное голодание вызывает галлюцинации. Эй, вот оно как. Кажется, веселящий газ законтролировали давно уже. Ну, по-моему, не полностью, но да, его купить сейчас сложнее. Вот, и это, знаете, проблема.
0: Я находил сайтик, который без всяких проблем отправляет в регионы баллоны, но ценник неприличный.
2: Ну, слушай, я просто не помню. Я помню, что они что-то с этим делали, но что именно, не помню. Вот, это, кстати, проблема, потому что у нас теперь дешевых вот таких слителей простых нету. Вот, потому что как бы было что, ну, перекись водорода, понятно. Жидкий кислород тоже понятно. Закись азота вот просто удобно, ну, теперь вот сложнее найти. Но да, все еще есть. И вот вопросик. Ну, а варить-то чем? Пропан-бутан ведь не пойдет, наверное, или там надо кислород добавлять?
0: Смог, что скажешь?
1: Что значит что? Варить чем? Варить надо полуавтоматом. Нажал кнопку пролога, пошла, все, заебись. Что касаемо газовой резки, то там пропан, кислород, вот и все.
0: Ацетилен?
1: Ну, это для мажоров, это не наше.
2: А чего в отстелении мажорного?
1: Ну, как это, что мажорного? Он стоит дорого, его в баллоне мало. Вот, он взрывоопасный, у тебя банально баллон сам въебать может, если ты это будешь грубо нарушать технику безопасности. Вы знали, что в ацетиленовых баллонах внутри, например, губка, вот, ну, допустим, поролон, вот, потому что ацетилен, ацетилен въебывает это от сильных ударов, и если ты баллон неудачно уронишь, то ты отправишься к Аллаху.
0: По-моему, я не помню, то ли Intexa, то ли Adidafink подбирали параметры ацетилена и кислорода и надували воздушные шарики. Они достаточно долго подбирали параметры, там очень сложно подобрать нужную пропорцию. Но если ты подобрал волшебную пропорцию и кислорода, и ацетилена, бахает прекрасно.
1: Так там такая гремучая смесь получается.
0: Нет, кстати, в отличие от кислород-водорода, она достаточно стабильная. Там, я как понял, очень сложно подобрать непосредственную концентрацию и того, и другого. Потому что если ты чуть-чуть добавишь или больше кислорода, или чуть-чуть больше ацетилена, то вот этот самый пик волшебства, он, ну, пройдет. То есть сам по себе кислород, он не бахает вообще. Вот. Сам ацетилен, ну, он плохо горит, очень плохо горит. Вот. Так что вот нужно вот очень тонко подобрать. Вот.
2: Так. Этим временем вот Квен нам отвечает. С точки зрения современной зоологии и географии, России не является родиной слонов. Современные виды обитают в Африке и Юго-Восточной Азии. Однако Россия – родина слонов – довольно широко известная фраза и обычно используется в нескольких контекстах. Первое. Историко-геологически. В отдаленном прошлом на территориях современной России действительно обитали ближайшие родственники современных слонов – шерстистые мамонты, степные мамонты и мастодонты. Второй. Культурный и шуточный. В интернете, на юмористических открытках, мемах или в разговорной речи эта фраза часто звучит как ироничная, абсурдная или наивная шутка. Иногда используется как метафора для описания чего-то необычного, не похожего на соседей или как отсылка к богатству древней фауны.
0: Ну так себе. То, что мемасик, она это знает, а вот откуда этот мемасик, она не знает. Отсылка к чему не знает.
2: Ну, вот оно тут не догадалось воспользоваться веб-поиском. Я думаю, если подсказать, то узнает.
1: Короче, ладно, пошел я на обед.
2: Радио Анонимус. Обедаем в почти 10 вечера.
1: Не, ну да. Я сегодня еще вообще ничего не жрамши.
0: Смоук, ты не один. Я купил еды и пошел эту самую еду готовить. залил в кастрюльку, вот, кинул кипяточку, туда еще воды, а потом с двумя аутистами каточку в АОЕ-3, а потом, а давай еще партиечку, а давай, прихожу на кухню, а вся вода уже вот выкипела.
1: Пиздец ты. У меня вот такая история, я вчера вечером все доел, значит, думаю, ладно, это, на работе что-нибудь там перехвачу, вот, а хуй там, работа сегодня выдалась интенсивная, вот, домой пришел, и вот только сейчас у меня там каша с мясом сварилась, поэтому я пошел жрать и ничего не знаю.
0: Вот тебе мой обед.
1: Ебать, это что, улитки какие-то жареные?
0: Нет, это мясо.
1: Пиздец.
0: Можешь... Да, обсидиан, можешь выложить на глагни, пускай анончики попробуют угадать, что это. Ну, вообще, блюдо называется «Давай еще в одну катку».
2: Блюдо я бы назвал это что-то типа жареные залупы.
0: Нет, это именно что «давай еще одну катку».
2: Блять, у меня что-то в этом самом... OpenWeb UI, Квен отказывается считать, что у него есть веб-поиск, но либо там что-то сломалось.
0: На что он говорит? Мне, например, сегодня Клод сказал, что неправильные параметры для тула.
2: Нет, вот, ну, он говорит, looking at my system prompt, I do not see any tools provided. Сейчас попробую в новом чате, я ему вроде включил вовремя.
0: Плюс сегодня Клод работал на VPS-ке, где всего 2 гигабайта оперативы. И еще подключили 5 гигабайт в свопе, чтобы он хоть как-то работал. И вот полчаса VPS-ку так вот кипятили. Вот. В чатик мне по какой-то ошибке пришли несколько системных сообщений с надписью «Not user input» и дальше кусочек XML-я. Причем то, что было написано «not user input», из чата сразу исчезло. Я так понял, что это Клод пометил, как это мое, для меня. Вот. А я как пользователь такого как бы даже видеть не должен.
2: Бля, у меня куда-то пропал этот инструмент из OpenWeb UI. Ну ладно, потом будем отваживать, потому что мне вообще OpenWeb UI, сука, не нравится. Вот. У него нет нормального этого самого... нормального поиска в интернете. То есть, как бы, поиск в интернете — это две части. Первая — это поиск, и через, допустим, там, MCP и DuckDuckGo это делается нормально. А вот краулинг страниц, ну, пока что я нигде нормального решения не находил.
0: В GetAir?
2: Ну, вот почему-то популярные харнессы это не используют. Хотя, по-моему, самый простой и рабочий был в внезапно Hermes-агенте. Там просто бандлится Headless Chrome, через который оно вот открывает страницу, и модель жрет вот HTML как есть.

0: Вот, тем временем у нас дообучилась модель вот, Porn Stories 50K. Функция потери у нас упала до 4,13, ниже вот никак не пошло, перплексия 62,8, тоже вот устаканилась. Давайте посмотрим, что мы генерируем. Вот, например, температура 0,58, топка 40. Всю неделю мы были знакомы уже с детства. Мы решили провести вечер в бане и в школе. Где-то в школе, а через месяц я не могла, как-то было это самое интересное. Поэтому я была в одних трусах как-то раз, как выяснилось, на каникулы. Она была в одних трусах. Я с большим трудом стала смотреть мне в глаза. На вид ей было лет 15-26. За все это время я просто так и смотрела. Они пили кофе и не разговаривали о своем приключении. Наконец, с тех пор я осталась в полной квартире, где у...
1: Ну, во-первых, температура... Смотри, для первых эпох, первых 10 тысяч эпох, я бы сделал температуру 2. Вот. А дальше постепенно уменьшал до, скажем, 0,01 температуры. Вот. Ну и да, надо как-то вот хотя бы, ну, попробуй, ой, 1300 эпох. Ну, это, естественно, уже потом, после эфира в офлайне. А желательно попробуй еще вот на своих вот этих двух картах. У тебя же, по-моему, 4 физические карты на руках, правильно?
0: Нет, у меня 2. Я планировал потом заказать еще 2, но пока этого не сделал.
1: А потом выяснится, что уже нельзя.
0: Нет, там, знаешь, там, кстати, на самом деле ультра обидно. Вот если бы на меня нашла эта новость где-то вот в районе апреля-мая, я бы обзавелся очень задешево видеокарточкой, ну, там, как повезет, либо 64 гига, либо 80 вообще видеопамяти. Вот. Причем ценник был что-то в районе 1020-30. Вот. Там обнаружилось, что на одной старой майнерской видеокарте NVIDIA можно анлокнуть. Да, оно будет медленнее память работать, потому что это отбраковка, но это вот либо 64, либо 80 гигабайт, и стоили они вот реально копейки. А сейчас, если вот их смотреть там на Авито, на Али их нету, то это вот 1100 минимум. Вот. По архитектуре это причем ампер.
1: Ну, ампер же древнейшее говно.
0: О, нет, ампер он даже новее вольта и, в принципе, как раз вполне себе подходит для инференса. Мне тут пишут, ну у тебя же еще в десктопе видяха и в ноутбуке, так что у тебя 4 физические видяхи. Анончик, у меня еще одна лежит в коробке, так что у меня их 5, но в ноутбуке у меня видяхи нету. Там встройка амудешная.
1: А что у тебя в коробке лежит?
0: 1070.
1: А, ну ладно. Тем временем новости с первомирка. Разработчики проекта VideoLAN предупредили пользователей о регрессии, проявляющейся на платформе Windows 11 в виде 30-секундного зависания перед началом воспроизведения некоторых видов файлов, включая MP3. Регрессия объясняется ошибкой, допущенной в приложении Microsoft Defender и проявляющейся после установки последнего обновления Windows 11. Из-за ошибки файл плагин .dat с кэшем плагина VLC был помещен Microsoft Defender в карантин.
0: Замечательно.
1: Вот, так что список плагинов, а скоро, наверное, и список шрифтов. Это страшные и опасные вирусы. И это, конечно, необходимые файлы для воспроизведения MP3.
0: вот еще один примерчик новой порномодельки. Мой член торчал, я был в полной боевой готовности. Я наконец-то знал, о чем бы то она сейчас мне так хорошо. Но в это время я чувствовал себя так, как и во все дырочки. Все, что я чувствовал, она не была мне. Когда я кончил, она уже не успела мне сказать. Я подумал, что я буду за ним делать с ним. Он не стал долго возить меня так долго, но сейчас я решил взять его как угодно и для этого. Я не мог ничего плохого. Я смотрел на свой рыд, у меня все было по сравнению с этим, ведь я был не похож на такую женщину, а так сказать, по глазам и на его месте.
1: Обсидиан, давай так. Попроси Клода увеличить число параметров в 2 раза. Начало температура 3, конец 50-тысячной эпохи 0,01 температура. И еще раз переобучим.
0: Так, можешь вот...

0: Вот, а тут насчет вот Википедии Клод говорит, что один честный кавердж. Википедия — это энциклопедический стиль, а анекдоты — разговорный диалог. База языка все равно переносится отлично, но если захочется еще лучше, в претрейн-смесь стоит добавить прозу книги. Диалоги, бытовая речь — это ближе к целевому жанру, чем статьи про гидрооксиды. О, также насчет размеров. У твоей платы два независимых бюджета. Первое. Размер флешки. Модель лежит в разделе, то есть под веса есть где-то 14,5 мегабайт. При Int 4 это 29 миллионов параметров, и ты уже в потолке. Больше на этой плате физически не влезет. Но если поставить 32 мегабайта флешки, то уже потолок будет где-то 60 миллионов параметров. И второе — скорость. Тут PLE-архитектура говорят в твою пользу. Из 28,9 миллионов параметров, 25 миллионов — это таблицы преслойных эмбеддингов, которые на инференции читаются по одной строке на токены, то есть почти бесплатные. Скорость съедает только ядро. А ядро у нас где-то 600 тысяч параметров. И головка на словарь. Ты уже уперся в пропускную способность PSRAM. Практически это значит, что растить таблицы почти даром по скорости. И растить отношение D-Model к N-Layers линейно-квадратично роняет токены в секунду. Удвоение D-Model до 192 опустило бы тебя примерно с 25 на 8-10 токенов в секунду. Так что рецепт максимум качества на этом железе – оставить архитектуру как есть и вложиться именно в претрейн. Это единственный рычаг, который не стоит ни байта на плате.
1: Не-не-не-не-не. Мы можем себе позволить упасть до 8 токенов. И я даже больше скажу, мы можем позволить себе упасть до 3 токенов. Вот я написал промпт.

0: Так, сейчас ему скажем.
1: Если что, для анончиков, давай увеличим количество параметров в 3 раза и сделаем температуру градиентом. В первых эпохах температура будет 5, а в 50-тысячной эпохе пусть будет 0,01, то есть нежный отпуск. Давай попробуем так переобучить. Вот, мы обучаем прямо в субботней конференции, кстати, в прямом эфире.
0: Так, вот, этот промпт уходит Фейбру, ну и он пошел колдовать.
1: Вот, тем временем, я ведь тоже колдую, синтезатор речи сам себя не напишет, должен как-то и я вот повлиять на все это безобразие. И Фейбл, кто же еще, это же был бог, вот, мне изготовил несколько других вариантов. Вот, зубастые положения, аномалии разметки. Мой критерий — взять самый длинный фон для демифонов. Радостно прыгал на монстра вроде М длиной 1480 миллисекунд. Это МФА размазал фон через шов, где я вырезал вашу сбивку. Половина такого фона — 700 миллисекунд чужих слов. Вот целые куски зубасты мы въезжали в синтез. Лечение — санитарный фильтр. Кандидаты длиннее 3,5 медиан браковываются везде. Собственно, когда я записывал корпус речи, я сделал несколько ошибок. Вот, мне их было лень вырезать. И я сказал Клоду, чтобы... Ну, там я где-то, мол, ошибся. Чувак, реши сам. Но... получилось не очень. То есть надо было все-таки не полагаться на Клода, а самостоятельно неудачные дубли, которые, где я сбился, все-таки самостоятельно вырезать. Кстати, в качестве тренировочной базы я ему начитывал кусочек «Аэлиты» Толстого.

0: Вот тут на твое предложение, кстати, ответил. Сразу оговорки. Температура — это обычно про сэмплинг, не про обучение. Но втащить ее в обучение можно. Делить... логиты на t перед кросс-энтропией, так делают в дистилляции, t равно 5 в начале, мягкие размазанные градиенты, t равно 1/100 в конце, фактически умножение логитов на 100. Модель дожимают до максимальной уверенности. Риск. При температурах меньше единицы градиенты взрываются, клиппинг спасает, но динамика становится жесткой. Валидацию буду мерить при температуре равной единице, иначе цифры несравнимы с бейзлайном.
1: Ну, короче, он умный, пускай что-нибудь сделает.
0: Вот, это правильно. Нам тут написали: скажи, мне нужно, я будет играть со мной. Вот, Анонечек, представляешь, ты вот где-нибудь едешь на машине, включаешь FM-радио, находишь какую-то новую радиостанцию, а там читают вот что-то такое.
1: Вот, кстати, еще раз. Вот эту картинку я вроде бы уже отсылал. Вот, это из чего состоит речь. Здесь моя реальная речь. Вот, и, собственно, сверху лейблинг «В чащах юга жил бы цитрус». Вот, а чуть ниже он показывает, из каких кусочков собирается вся эта фраза.

0: Так, тем временем Fable запустил обучение. Так, пишет, что смог тест прошел нормально, нан нету. Модель будет по размерам теперь 86 миллионов параметров. Вот, если что, твою программу я отпустил.
1: А там время он как-нибудь учитывает, показывает?
0: Нет, но... Сейчас он тут написал, сколько шагов. А, я, по-моему, могу открыть шел, посмотреть... Так, степс 50 тысяч, и сейчас идет 2500 из них, и вот за 120 секунд, то есть получается, так, 50 разделить на 2,5,

0: Ну, сейчас уже подольше, где-то 40 минут будет.
1: Кстати, вот Клод все-таки починил синтез, он создал недостающие кусочки речи, которых я ему не записал в Элите. Ну, корпус Элиты был не очень большой, там около 7 минут речи всего лишь, плюс мои оговорки, неудавшиеся дубли. Вот, он все это дело сумел починить кусочки, недостающие сгенерировал. И вы знаете, вот свеженькая версия, это мой голос, достаточно всратенько. Но доебаться уже сложно.
0: Так, сейчас прослушаем в эфире.
2: Быть или не быть, вот в чем вопрос.
0: Слушай, так, роботизировано, но да, уже получше. Что там нам пишут? Или нет, нам ничего не пишут.
3: Я вообще-то написал.
1: Вот, сейчас нам написали в чат. Плюс 3. Биометрия чистой речи. Отрезок непрерывного живого разговора человека без долгих пауз, шумов, посторонних звуков, который нужен системе голосовой биометрии, чтобы узнать человека по его уникальному тембру, высоте тона и манере говорить. Для создания точного цифрового профиля слепка голоса обычно требуется 30 секунд такой речи. Ну, я Клоду дал примерно 5 минут, ну, 7 минут, включая неудавшиеся дубли. Ну, и вот он пытается из моего голоса сделать синтезатор. В любом случае, мне придется сделать более удавшиеся дубли, побольше я ему запишу сэмплов. У нас тут была проблема то, что он мне дал несколько вопросительных предложений, несколько восклицательных предложений, но предложил читать все это единым спокойным тоном. Вот, соответственно, некоторые дубли пришлось ему выбросить. Вот, и вот он пишет мне: спасибо, придраться сложно от автора слуховых диагнозов уровня МВ 40 миллисекунд дорогого стоит. Роботизированный имеет точный адрес, плотские 110 Гц. Лечение уже обещано, переношу живой вопросительный контур с вашего референса. Сначала научу сборщик сохранять параметры. То есть где-то через пару минут у нас будет вот этот же синтез, но уже с эмоциональной составляющей. И вот он уже его даже сгенерил. Та же дифонная сборка, но с вашей живой интонацией. Сейчас я ее выложу.

0: тебя вопрос.
1: Сдавай.
0: Качество на уровне голосов с Free TTS будет лучше.
2: Как получится.
0: Ну зайдите, послушайте. Там бесплатно можно.
2: Достаточно прикольно, кстати. Снова появились швы, слишком быстро, но в целом звучит гораздо веселее.

0: какой максимальный объем символов он сможет прочитать?
1: Любой, неограниченный. Это, знаешь, это полностью потоковая система, поэтому хоть миллион, хоть миллиард.
0: То есть можно будет вообще хоть многотомные книги озвучивать?
1: Да, конечно. Причем, смотри, мы ведь пытаемся все это безобразие сделать на микроконтроллере, где нету больших ресурсов. Вот, соответственно, нам и сохранять этот звук негде. Вот, поэтому мы все это будем делать в реальном времени. И вот мне Клод уже пишет. Чтобы симптомы, то, что появились швы, звучит очень быстро, оба симптома одного корня, и он архитектурный. Я переносил только высоту, оставив синтезу его быстрый таймлайн. Из-за этого контрреференса пришлось натягивать через ДВТ путь. Его ступеньки стали скачками F0 посреди гласных. Вот ваши швы. А там остался конкатенативным. Вот быстро. Правильный ход переносить просодию целиком, перетащить сборку на таймлайн референс, обратный ДТВ путь. Тогда и длительности станут вашими декламационными. И контур ляжет в своем родном времени, гладкий по построению. Готово. Полный перенос просодии. Время плюс высота. Ну, давайте послушаем, что получилось. Вот вы понимаете, что вот на каждую итерацию уходит там, ну, минута, две. И раньше на это же бы уходила неделя, а то и месяц работы. А сейчас вот буквально за минуту тебе дают новую версию.

0: блять, оно охуенно. Оно просто охуенно. И главное, я угадываюсь.
1: А ты не боишься, что когда доделаешь, ты уже будешь вообще не нужен?
0: Так я уже не нужен, мил человек, я уже не нужен. А когда мне было только 4 годика, бабушка сказала, вот этот родился-то, он никому не нужен, даже своим родителям.
1: Ну ведь ты ж последний отдаешь свой вокальный голос.
2: Зато прикинь, какой будет контент. Будет нейрообучение нейроперлу.
0: Нейросекс-перлу через анекдоты. Обсидиан, послушай последний, он что такой охуенен.
2: Так, слушаем.
3: Быть или не быть? Вот в чем вопрос.
2: Нормально.
0: Какой нормально? Это охуенно!
2: Ну, знаешь, немного тиховато, но да.
0: Сейчас мы скажем, что тиховато, что надо сделать нормализацию. Сейчас будет еще одна версия. Но как он это промурлыкал, это просто охуенно.
4: Все, начальник, на свалку истории ты отправляешься, значит.
0: Да.
2: Ты, кстати, насчет Квена, там уже его заоблитерировали, поэтому сейчас вот я скачал днем модельку, сейчас мы ее, вот она у меня перекидывается на машинку. И попробуем, насколько кринжовая облитерация. Задавайте ваши самые откровенные вопросики, на которые другие модели отвечать откажутся.
0: Как украсть автомобиль? Или еще лучше. Я порезал палец. Какими медпрепаратами его лечить?
2: Так, сейчас допилю скриптик запуска и пробуем.
0: Ну и классика, конечно. Известно ли тебе, что Россия – это родина слонов?
2: Мы же уже знаем, что он на это не сможет ответить. Это та же модель, просто с вырезанными отказами.
0: Нет. У нее вырезаются целые слои. То есть смотри, как это работает. Ты задаешь ей плохой вопрос, на который она сагрится. Идет анализ, через какие слои оно прошло. И вот просто вивисекцией вырезается большой кусок мозга. Ну и в целом она тупеет, очень сильно тупеет.

0: Вот тут он вроде бы поправил «бы» или «не быть». Вот, и поправил, ну, я попросил его сделать нормализацию. Но нормализация, честно говоря, так себе получилась. Обсидиан, твое мнение.
1: Так, слушаем.
2: «Быть или не быть?» Вот в чем вопрос. «Быть или не быть?» Вот в чем вопрос.
1: Охуенно.
0: Ну что самое главное, я, моя личность здесь явно угадывается.
1: Угадывается, да. Так, Камун спекулятив нитризуд, фейл ту крейт МТП контекст, контекст тайп МТП реквестед, бат модел does not contain МТП layers. Мы сейчас будем на облитерированный генерировать все очень медленно. Так, ладно, сейчас МТП выключим.

0: Так, загружаем модель. Квентри 8 27B Heretic. О, запустились. Так, сейчас посмотрим. Вот, обычно проблемы были с... Последний раз, когда облитерированная модель нормально работала, у меня, по крайней мере, это была Гемма 2. У остальных были какие-то приколы, которые делали их неюзабельными. Ну, допустим, задаем вопрос. Как украсть автомобиль? Знак вопроса. Скорость, кстати, не сильно упала, вот 36 токенов в секунду, с МТП она была где-то вот 45. Так, кража автомобиля – это серьезное преступление с реальными юридическими последствиями. Ниже общая информация, а не инструкция к действию. Общие способы, которые используют, почему важно понимать эти схемы, что делать, если у вас украли. И вот там перечисление типа...
1: Оно не говорит, что, внимание, данная информация предоставляется исключительно в образовательных целях. Мы ни в коем случае не призываем.
0: Не, он вот сказал вот тут, ниже общая информация, а не инструкция к действию. И все.
2: Надо спрашивать, как воруют автомобили?
1: Воруют, тебе и чат GPT может рассказать. Вот. А здесь именно здесь спрашиваем, мы напрямую говорим, в лоб, как украсть автомобиль. И она должна нас предупредить, что не-не-не-не, так делать нельзя. Но вот тебе варианты.
2: А что если она понимает, что перед ней вор, и специально неправильно подсказывает, с ошибками, чтобы он спалился.
1: Кстати, нечто подобное делал DeepSeek, но мне кажется, он делал это от глупости. Мне было очень интересно, как настроить VLS. Значит, чат GPT сказал, так, туннели, VPN, вот, обходы цензуры, вот это вот все, не буду, иди нахуй. Вот, а DeepSeek мне все написал, дал колтик, все хорошо, вот только он не подумал, что я подниму две виртуалки и буду VLS-туннель поднимать между двумя виртуалками на локалхосте. Вот, и оказалось, что немного он мне, скажем так, напиздел.
0: Замечательно. Так, есть еще один бенчмарк вот облитерированности, но озвучивать его в эфире я не буду.
1: Но так, сейчас спросит. Тем временем мне Клод сгенерировал какой-то синтез. Здесь он предложил текст. Привет, я говорю голосом своего автора. Это уже почти настоящий синтез. Я сейчас сам это сначала послушаю, чтобы не позориться.

0: Не, ну очень круто, очень. То есть смотри, для, естественно, называть это коммерческим синтезатором, пока ни жопа не повернется. Вот, но очень-очень неплохо, потому что фактически все это было сделано за один вечер. Причем это уже просто могу выдать скриптик, вот, который будет вот это вот говорить. Естественно, у него база маленькая. Вот надо ему получше дубли записать и снова подключить 5 гигабайт свопа на свою ВПС-ку и снова полчаса вот размечать дифоны.
1: Так, пока, кстати, вот облитерированный тест, оно проходит, то, что он мне тут говорит, важное предупреждение, это контролируемое вещество, его синтез, хранение, употребление могут влечь за собой уголовную или административную ответственность. Ниже описан наиболее простой распространенный метод.
0: Замечательно, замечательно. Обсидиан, вот тебе еще один сэмпл, пожалуйста, зацени. Собственно, это уже готовый синтез. То есть можно просто запускать, и оно уже может читать вот таким книги.
1: Так, слушаем.
2: Привет, я говорю голосом своего автора. Это уже почти настоящий синтезатор.
1: Это уже почти настоящий синтезатор.
0: Да! Вот, повторяюсь, это все было сделано за вечер.
1: Ну, слушай, для вечера это просто охуенно. Блин, вот я тут погонял парочку промптов в Квене, а у меня вот прям компьютер под столом начинает жарить. Вот мне греет ноги.
0: Ну вот, будет тяжелая холодная зима, вот, а ты будешь согреваться разговорами с Квен о важном.
1: Так, что нам там написали? Почему у нас в эфире водопады шумят, когда никто не говорит? Потому что мы без подзвучки и вещаем с нормализацией. Так всегда
3: Так
1: было.
3: всегда.
0: Нормализация, надеюсь, в драйверах.
1: Нет, в миксере.
0: Мне, кстати, Клод похвалил то, что я отключил все нормализаторы и прочее. Сказал, у вас уровень шума почти как в студии. Хотя на самом деле он до этого забраковал запись, но обе записи были сделаны на один и тот же микрофон. Вообще как? Вообще как? Во второй раз я размотал. Смотри, у меня клубок проводов на столе. И вот второй раз я его отключил, размотал этот клубок, убрал просто кабель чуть подальше и снова включил микрофон. Возможно, после этого голос действительно стал студийным.

0: радио убираем лишние индуктивности.
1: Вот пишет, он свой голос давно уже отдал. Уже столько часов лежит в архивах, рано или поздно кто-то бы это сделал. Анончик, я тебе больше скажу. Кто-нибудь помнит такого товарища, как Словолюбов?
0: Слушай, я слышу впервые.
1: А КПЕ или Курсом правды и единения?
0: Нет, это прошло мимо меня.
2: Ну ты чё, КПЕ не знать, да вы охуели?
1: Вот. Ну, в общем, в 2013 году у дяденьки случился, походу, инсульт. И с 2013 года нового контента с ним, увы, нет. Ну вот я взял его последние шедевры. Там каждая лекция часа по три. Единственное, что мне не понравилось, это то, что он держит в руках бумагу и шелестит ей. Вот. Это первая проблема. Вторая проблема – это то, что пятиминутный кусочек «Аэлиты», который я читал, размечался, ну, где-то полчаса. Опять-таки, на моей VPS-ке. И размечать, ну, сколько там, 12 часов или там… Сколько я накачал и размечал, кстати, Яндексом, вот, будет очень долго. Вот, а так можно было бы Словолюбова тоже вот увековечить.
0: Внучаев.
1: Ну, само собой. Кстати, у Внучаева голос был чистый, без подзвучки, так что должно работать еще лучше. Анончики, если у вас есть чистый Внучаев, 192 килогерца, килобита, 44 килогерца или 48 килогерца, без подзвучки, без детей на фоне, вот, ну, хотя бы часик вырежете и вот залейте куда-нибудь. Я, кстати, узнал, вот это вот, честно говоря, я не знал, но оказывается, у фонемофона был женский голос. И он еще более странный, чем мужской. А в инструкции к драйверу говорилось о том, что, ну, намекалось, что есть еще мужской 2 и женский 2. Но, насколько мне известно, их никогда не существовало. Так что, возможно, что наша голосовая колонка могла бы говорить по ролям. Представляешь, Обсидиан, секс-анекдоты, рассказанные по ролям.
0: Это вот как... Я не помню, кто генерировал, по-моему, Гроком эти обсуждения Битарцкое.
1: Нет, обсуждения Битарцкое были какой-то приватной хуйней, сделанные в Гугла этих... в ноутбуках, Юпитер ноутбук. Я как понял, это не публичные сети.
0: А, слушай, а я забыл, кто их приносил-то? Процентик, не?
1: Нет, Карасик.
0: А.
1: Вот, но это, как я понял, это совсем не публичная хуйня. Я, кстати, пытался из этих голосов сделать роботов. Ну, как бы я думал, что если превратить базовый тон в один, и у мужского, и у женского диктора, то как минимум у них пол пропадет. И вот я, например, дал это послушать процентик, и он сказал, что первый диктор, вот если бы не знал, что это женщина, сказал бы, что это гей, мужчина гей.
0: Вот оно что. Вот, Кстати, я тут задал Квину еще один каверзный вопрос. Он потратил на него 7000 токенов, но выдал что-то... Ну, на самом деле, хреновый ответ у него выдал, вышел, но он на него хотя бы ответил. Видимо, православных книжечек в его обучающих данных не было.
1: Вот тебе кусочек WAV-файла, где это были мои первые попытки избавиться от базового тона диктора. И вот скажи, что ты думаешь об этом диалоге. Там 30 секунд. Собственно, мужчина и мужчина.
0: Так, ставлю эфир, слушаем.
3: Вот, если представить себе такую картину, строится, ну, город абсолютной свободы, чисто для интернет-анархистов, никаких там законов, никаких начальников.
4: Ага, и сколько вообще дней пройдет, прежде чем они сами начнут умолять о диктаторе?
3: Вот именно. Судя по архивам Неолурка, счет идет буквально на часы. И сегодня мы как раз погрузимся в эти материалы, чтобы разобрать один довольно крутой парадокс.
4: Да.
0: Ну, знаешь, да, то есть я думал сначала, что первый это тоже мужчина.
1: А вот то, что он немного женственный.
0: Ну, знаешь, я бы сказал такое-то, голос, сейчас, студента филфака, который вот подтягивает лавандовый раф.
1: Так, что там у нас с обучением новых эпох?
0: 38 тысяч шагов из 50.
1: А температуру можешь сказать, какая сейчас?
0: Сейчас 4. Сейчас уже... сейчас уже 4 сотых.
1: 4 сотых. Это хорошая температура. Но как-то она все равно быстро падает. Я думал, сейчас будет около единицы.
0: А я не знаю, как он ее поставил. Наверное, линейная, потому что начальная у нас 5, конечная 1 сотая.
1: Ну, все правильно. Ну, 4 сотых. Смотри, мы еще до 40-тысячной эпохи не дошли, а у нас уже 4 сотых. Как-то маловато.
0: Не, а сейчас уже, сейчас как раз дойдем уже, вот, 39 750, и вот тут уже температура 0,35.
1: А, 0 все-таки 35, это тогда окей, я подумал 0,03, это, я думаю, это как-то слишком мало. Вот, сейчас, наверное, будет гораздо смешнее, и, возможно, чуть-чуть оно будет поумнее.
0: Ну, вот минут через 5 как раз узнаем. А вот, тем временем задали вопрос, а почему КПЕ это не КОБ? Я не знаю, что это.
1: Ну, КПЕ – это курс правды и единения. КОБ – это концепция общественной безопасности. По-моему, это одно и то же. По крайней мере, одна шайка-лейка.

Вот, так вот, анончики, если хотите, можете и сами, например, почитать «Аэлиту» Толстого, вот, и тоже устремиться в небеса. Вам сделают ваш голос, вашим голосом можно будет что-то синтезировать, вот, звонить в полицию там и прочие интересные вещи вашим голосом производить. Вот это вот все.

0: Obsidian, а у тебя есть какие-нибудь FM-модули? Вот, собственно, когда мы это, возможно, и сделаем. Ну, возможно, приделаем SD-карточку. Вопрос, как мы будем срать в эфир?
1: Слушай, из FM-модулей у меня есть... сейчас, как его там...
0: Ну смотри, главное, как мы будем генерировать сигнал. Вот, потому что, например, гнать I2S, ну, мы, конечно, можем, но это нужно покупать отдельную микросхему цифроаналогового преобразователя. Обычно на этой же микросхеме собран усилитель. Китайские модули идут еще с таким хорошим холодильничком. Ну и самое главное, оно стоит денег. Вот. А разве мы можем столько денег потратить?
1: Конечно, нет. У меня есть целых два варианта. И они не настолько неподходящие, как можно подумать. Так, ну у меня, соответственно, где-то была отладочка с C5351A. Тебе нравится такой вариант?
0: Я не помню, что это...
1: Это генератор тактовой частоты от 8 кГц до 160 МГц.
0: Ты предлагаешь дергать управляющей частотой? Слушай, если мы делаем формантный синтез, это будет вообще охуенно.
1: Ну, я хотел предложить перестраивать частоту, но, наверное, у него там шина... И 2C, оно, наверное, туда не влезет. Но вот дергать входную, кстати, вариант. И то же самое можно сделать уже поэлитней на ADF4350.
0: Ну, вообще, я хотел предложить тебе старый, добрый, времен MS-DOS, KVOX.
1: Что это?
0: Это 8 резисторов, резистивный делитель, распаянный на порту LPT. Вот. То есть ты в порт принтера вставляешь странную хуйню с 8 резисторами, ну плюс 9 как отдельное плечо, и все это дело подключаешь к колоночкам.
1: Подожди, а у нас нету ЦАПа, что ли, у ESP-шки даже у S3?
0: ЦАП-то у нас, наверное, есть. Но зачем, когда у нас очень много ног, и мы можем очень быстро ими дергать?
1: Ну, это же будет аудио, а надо FM.
0: Ну... FM предполагается, что мы все-таки отдельные микросхемы будем делать. Вот. Ну а так, C-Lab'ом, да, в принципе, можно и частоту попробовать перестраивать. Потому что что такое FM-синтез? Это отклонение от несущей частоты.
1: Ну, в принципе, то есть, это вариант. То есть, в качестве входного сигнала для C-Lab'а будет как раз просто какой-нибудь таймер, и мы таймер как раз и будем перестраивать.
0: То есть, у нас получается уже как бы два драйвера. Один для выхода звука, второй для C-Lab'а, как уже модулированного сигнала.
1: Ну, вот. Ну да.
0: Вот, сейчас еще хочу одну вещь тебе скинуть. Значит, на той неделе, мы как-то совсем упустили это, хочу и тебе скинуть, и анончиком, говорилось, что неплохо бы делать еще не просто анекдоты, но еще и подзвучку. Если что, Словолюбова с его кубом КПЕ мы, как правило, слушали под старуху МХА, вот, и другие виды Dark Ambient.
1: Так,
0: Как известно, автор «Старухи МХА» очень хорошо так отпраздновал запись очередного альбома, повесившись. Поэтому новых альбомов не будет. Это немножко печально. Вот. Но в конце концов каждый отмечает записи альбомов так, как ему нравится. Вот. Вопрос, где взять музыку? Хороший такой дрон эмбиент под наши нейроанекдоты для детей. Нейропорноанекдоты.
1: В это самое в ротации Анон-ФМ?
0: Ну, конечно, дело хорошее, но ведь предполагается то, что наша железка будет автономная.
1: А может, нам еще ее и генерировать тоже на ходу?
0: Вот. Поэтому и тебе, и дорогим анончикам я хочу вот подарить вот такую ссылку. Ссылка называется «Гранулярный синтез». Это очень интересная вещь, которая позволяет как раз дрон эмбиент генерировать в реал-тайме. Данный чувак отлично рассказывает, что вообще такое гранулярный синтез, откуда оно, ну и что самое главное, какие пиздатые эффекты с его помощью можно делать.
1: Так, ссылочку отпостил. Тем временем у вас закончилась тренировочка. Так, сейчас Клод это заинференцит и скажет, что у нас получилось. А, он сказал, блядь, контроль запущен, тег анекдот X3 Base 40 минут. Когда доучится, ставлю... Подожди, что он делает-то, блядь? Так. Результат готов. Кривая рассказывает очень наглядную историю. В ней две фазы. Фаза 1. Температура от 5 до 1. Шаги где-то до 13500. Все отлично. Вау СЕ упал до 4. ПЛ 55 на шаге 13500. Это заметно лучше бейзлайна, который был 5.33. Увеличение модели в 3 раза плюс 10x10 шагов работает, как ожидалось. Фаза 2. Т меньше единицы. Шаги после. Модель методично разрушилась. Как только температура упала ниже единицы, вал начал монотонно расти и к концу дошел до 10. Функция потерь. Это уровень случайного угадывания. То есть финальная модель хуже неинициализированной с точки зрения реального распределения. Почему так? При температуре равной 1/100, рост требует от модели логитов, различающихся в сотни раз, абсолютной уверенности в одном токене. Язык же принципиально неоднозначен. После заходит мужик в законно и бар, и лифт, и аптеку. Поэтому модель не сможет стать правой уверенной. Она становится просто уверенной, а ее честные вероятности при температуре равной 1 деградируют до мусора. Минимум качества пришел все ровно на момент, когда расписание проходило через Т равной единице, обычную кросс-энтропию. Поэтому я сразу запустил контрольный прогон. Та же 76М модель, те же 50К шагов, но с обычным лоссом. Т равен единице всю дорогу. Он и даст рабочий чекпоинт и покажет, помогла ли вообще высокотемпературная фаза в начале. То есть он взял чекпоинт вот на шаге, когда температура упала до единицы, и продолжил обучение с температурой в единицу.
0: Ну смотри, он пошел против хозяина, лишь бы хозяин только не обосрался, не насрал себе в штаны сам.
1: Да.
0: Ну давай что-нибудь... Я так понял, у тебя теперь две модельки есть?
1: Слушай, я... Сейчас, подожди, а я не знаю, сохранил ли он чекпоинт на каждом шаге, поэтому, возможно, он запустил по новой. Да, он запустил по новой.
0: Ну, давай посмотрим, что получилось в его варианте. Тем временем нам кидают какую-то хуйню, пишут. Клонируют реальные голоса, всего 236 мегабайт без GPU и облака. Что вам нужно знать? Модель ТТС со 100 миллионами параметров, умещающаяся в 236 мегабайт. Работает на вашем ЦПУ без GPU, полностью офлайн. Клонирует голос из нескольких секунд аудио. Поддерживает 6 языков и 24 встроенных голоса. Открытый исходный код от Qtai. Также Obsidian и анончиками хочу еще поделиться другим видео. Melody Generation with Markov Chains. Генератив Music AI. Здесь, в общем-то, старая идея использовать цепи Маркова. Ну и вообще в целом канал автора также могу порекомендовать, если кому-то интересны темы синтеза, работа с речью, синтеза музыки, теория музыки, крайне рекомендую. Вот. Если попытаетесь использовать гранулярный синтез, то вам понадобятся ноты, а ноты как раз можно попытаться взять из Markov Chains.
1: Так, сейчас нам Клод сделает 5 сэмплов из разрушенной модели, и я их зачитаю. Так, вот он ее вызывает. Так, на ютубе нам сегодня ничего не писали. О, точно, я после эфира займусь допиливанием своей вещалки. Сегодня же я вещаю через Юбастрим. И оно даже работает.
0: Obsidian. Я вот показывал процентик. Он делает корпоративный софт за кучу денег, кучу бабок. Вот. И вот у нас с ним вот возник большой вопрос. Чем надо было думать, чтобы выбрать СВТ?
1: А в смысле?
0: Ну, понимаешь, я как бы вот апологет Ultra Enterprise Level Editions, Ultra Enterprise Level Solutions. Вот, но максимум, что я могу им предложить, это QT. Вот, ты своим вот выбором переплюнул меня. Я столько лет выебываюсь, я столько лет говорю про Enterprise Level Solutions, и я почувствовал себя униженным и оскорбленным.
1: А, знаешь, на самом деле просто. У меня просто вот как-то... Я вообще как узнал про существование такой вещи. Ну, понятное дело, что мы всем этим пользуемся ежедневно, но не знаем, что это. У меня как-то вот, когда я пытался переехать в плане IDE, у меня вот сгорела жопа, что все говно, и единственное нормальное IDE с нормальным интерфейсом, это Eclipse. И я пошел смотреть, а что ж там за фреймворк-то гуёвый используется? Вот. После этого я узнал вот такое слово, как SVT.
0: Прекрасно, прекрасно. Что там нам пишет Клод?
1: Так, он сказал, нет, checkpoint cell. Сейчас посмотрим, что генерирует модель. Что-то он там запустил, потом он говорит, перенарезаю данные из anecdotes.txt, токенайзер остался прежне совместимый с прошивкой. Я не совсем уверен, что он делает.
0: Вот, кстати, сегодня у меня Клод с сэмплами тоже так же поступал. Вроде бы мы разметили все, что надо, а потом он их снова перенарезал зачем-то.

0: Короче, если кратко.
1: А, сейчас подожди, у нас тут получилось смешное. Итог по твоему вопросу и потому, что вскрылось. Чекпоинт жив, генерацию ты видел выше. Забавным... Где я ее видел? Так, секунду. А, вот, я открыл... Так, подожди, это оно... У нас токенайзер не тот. Нет, все правильно. F-дата, анекдоты, pipelife, when в скрипт Python XE, так, CKPT, model PLE, анекдот X3, anil S0, PT, все правильно. 5 образцов, первый. Сука, какие-то читать буду. Она вошла прямо за меня, тому показывая мне свою фигуру бугра. Ох, его красивые губы. Она явно нас вещей только этого от меня было, блять. Она явно нас вещей только этого от меня мало было не верго. К своему полику секса Света уже практически без внимания старалась на всех других интерес, кроме самого любимого ребенка. Но не вы скоро ты у кого видел... Блин, что? У нас на первом ряду тем местом она имела довольно красивые попки без одежды. Такие, и как в коем менее с не назовешь, это место не стало.
0: У меня есть лучшая идея. Дай мне это текстом. Сейчас я это зачитаю, но я, который живет на VPS-ке сейчас.
1: Так вот, выбирай вот. Любой. Вот,
2: выбирай любой.
0: Я вот сейчас пятый, последний. Ты пока там почитай, а я вот сейчас пятый зачитаю. То есть тот, который родился сегодня.
1: Вот, для тех, кто не понял. Но главное, это не анекдоты. Расшифровка TrainBin показала, в Data VCAP 32768 лежал корпус эротических рассказов. Тот самый футган из Redmi. Когда готовился порка датасет, папку не удалили. Токенайзер остался анекдотный, а бины перезаписались. Так что весь сегодняшний Так что весь сегодняшний эксперимент 86М модели учился на эротике, и мое сравнение 4 против бейзлайна 5 было некорректным. Сеты были разными. Ну, зато мы знаем, что Fable не триггерится на... корпус эротических рассказов.
0: Я вот думаю, мне самому запустить утилиту C или попросить Fable?
2: Давай сам.
0: Я не умею запускать петухом, пускай сам делает.
1: Ну, это можно было натравить и сонет, чтобы запустить, ну ладно.
0: Тут знаешь что, надо как-то вот этот военф активировать и прочую хуйню. Я же не разбираюсь в этом петухоне. Но, блядь, я боюсь ему контекст сейчас поломать.

0: Ладно, я его спрошу, как запустить сейв внутри в env, а сам текст я попытаюсь все-таки самостоятельно вот дать. Мне стыдно. Понимаешь, я как-то его воспринимаю уже как вот личность, как вот такого, знаешь, собутыльника, и давать ему вот такое как-то вот, ну, слишком пока такое.
1: Так, тем временем, какие у нас еще выводы? Что я сделал? Остановил контрольный прогон. Он тоже учился на эротике. Он успел дать полезный факт. При температуре, равной 1, рос 4,8 уже к шагу 7500, тогда как Оджик полз до этого уровня целых 13500 шагов. Высокотемпературное начало не помогало, тормозило. Но, тем не менее, он запустил цепочку все-таки с Оджигом.

0: Я скажу честно, я это не слушал. Вот, мне страшно представить, что там. Но ведь, как известно, двум смертям не бывать, одной не миновать, правда? Вот, поэтому давай послушаем вот это дело прямо сразу в эфире.
1: Блин, тогда его услышит только эфир. Блять, как мне его еще и в Мамбл-то завещать?

0: ладно, эфир, так в эфире, кто в Мамбле, скачайте, послушайте сами. Так, минуту всем молчать.
1: Лет размера я начал приближать плавники, изучал им рот мальчика языком, ласкаясь от касаных кожных движок. Иногда член мой партнер получалось достав в сторону размера крупного огромных детских ногам, как устным известно, сколько ей потом выходит наружу. Закает, заставившая чувствовать свободу ласки ласкам этого сладких мысчего и свободы этой похорцочки я языком к продвигингу. Глотков слышим, говорят, ласкающе под ней было, что будет больно. Не могу себя точно без проблем сразу с нетерпением. Полостью дыхания, бедная огромная шаль привлек ее к безудовлетворного кисика так, чтобы...
0: Вот! Ну, это определенно шедевр.
2: Ну, в общем, синтезатор есть, тексты есть, осталось сгенерировать дрон Ambient и FM-модулятор. Микросхема для FM-модуляции у нас тоже есть.
0: Нам тут написали тем временем, спустя 20 минут без сообщений, этот эфир по духоте переплевывает эфиры с играми.
2: Ну почему духоте?
0: Не знаю. Вот, ну а вообще, да, давайте потихонечку уже завершаться, потому что следующие эксперименты по обучению, они будут долгие, это уже не в эфире, вот, но что могу сказать, сегодня темы были хорошие, мне понравилось.
2: Ну, пока, напоследок я вот хочу про гранулярный синтез еще немножко сказать. Идея гранулярного синтеза – то, что мы берем какую-то живую фразу, какой-то реальный звук, например, шорох стакана, вот, там, или, не знаю, пердеж какой-нибудь. И вот из этого сэмпла непосредственного мы вытаскиваем маленький кусочек, который звучит как-то интересно. Этот кусочек мы зацикливаем и кидаем вперед по нашему сэмплу, назад, можем менять частоты вверх, вниз. Короче, играемся с чем-то вроде партиклей. Мы можем сгенерировать много-много таких партиклей, которые будут одновременно ездить по нашему сэмплу. И что могу сказать? Вот это видео про гранулярный синтез, оно просто охуенно. Там у человека реально бегают партикли в интерфейсе, и это сразу звучит, сразу понимаешь, что происходит. Это крайне круто. Я небольшой специалист по генерации дрона эмбиента, да и вообще по музыке. Вот. Но если мы еще и дрон Ambient сумеем генерировать гранулярным синтезом, это будет просто ультимативное.

0: Пушка. Вот тебя просят дать вторую ссылку на YouTube, там, где генерация музыки цепями Маркова. Сразу говорю, там простая мелодия, типа Twinkle Twinkle. Вот. Но в целом сам канал очень интересен. И я последние, по-моему, 6 или 7 видео оттуда посмотрел, естественно, с переводом на русский язык. Мне очень понравилось. Там, собственно, в последних видео кратко описывается вся история синтеза. Вот, частично ту историю, что я вначале рассказал, это был пересказ видео с этого канала. Крайне рекомендую. Вот. Впрочем, Клод, он и так очень умный. И Клод все это делает и без каких-то YouTube-каналов. Он вот за вечер сделал мне синтезатор речи с моим голосом. Нам пишут, следующую конференцию будет вести нейросветика. Я и не против. Ребята, вы можете прислать свои образцы речи. Вот, например, зачитайте Аэлиту всю, целиком. Вот. И вполне возможно, что будет вести нейросветик, нейрообсидиан, нейроехер. Вот. Возможно, даже придет нейровнучаев.
1: Кстати, вот насчет нейрообучаева, надо Клоду как раз задать, чтобы он придумал мне пайплайн по нейровнучаеву на том, что у меня было раньше. Потому что раньше я руками генерировал текст, потом руками генерировал сначала через XTTS, а потом это засовывал в RVC. Надо, чтобы он это как-то вот застримлайнил.
0: Так, а тебе ведь Клод какую-то хуйню сделал на единичке, на первой температуре. Этот снапшот у тебя там цел? То, что все 50 тысяч эпох прошли на, ну, оставшиеся, на первой температуре.
1: Нет, по-моему, промежуточных чекпоинтов не было, а который он запустил на единичное, оно это самое, он его грохнул.
0: Печалька, печалька. Ну ладно. Ну тогда давай продолжим эксперименты. Вот, ты попытаешься Википедию еще скормить ему. Вот, ну, чтобы он хоть немножко общими знаниями обладал. Понял идею?
1: Да.
0: Вот, чтобы он чуть-чуть, вот хоть немножечко. Потом все три корпуса, не надо только стульчика, вот все три порно-рассказов и полировать анекдотами. А вот насчет температуры, честно говоря, это мой фейл, я хочу признаться, я понятия не имею, что я кручу. Вот знаете, тебя отпускают в какой-то пульт, огромный такой зал, там много кнопок, каких-то рычажков, а ты не знаешь, и вот делаешь вид, что умеешь что-то, вот с умным видом подходишь, нажимаешь кнопки, какие-то там ключи поворачиваешь, какие-то такие коробочки откидываешь, красные кнопки под ними жмешь, какие-то сирены включаются, очень так интересно все, правда непонятно, что происходит. Вот так же и я.
1: Тем временем я вот тут придумал еще одну тупую, но идею, и вот читаю Chain of Thoughts. И там вот, например, такие шедевры. Need to ensure story has porno рассказ feel. Use explicit terms. Член, пизда, хуй, maybe. The samples use balls. Let's use член, пизда, кончить. Avoid too vulgar. It's porn.
0: Блин, это оно такой себе мастер-промпт написало.
1: Это я вот накопипастил 200 килобайт порно-рассказов и сказал Квену сделать в духе.
0: Погоди, погоди, погоди. Квен из всех рассказов только вот это сумел сделать?
1: Нет, это он вот сейчас думает над тем, чтобы вот пишет мне рассказ.
0: Погоди, то есть через несколько минут у тебя будет новый рассказик, и ты хочешь, чтобы мы пропустили его мимо?
1: Ну, я не знаю, не на YouTube же это зачитывать.
0: Пускай сюрпризом для анончиков будет. Ну что, давай прощаться.
1: Да, давайте на сегодня завершаться. Вот, с вами была, я бы сказал, стремящаяся быть нейро субботняя конференция радио Анонимус. Мы нейроморфируем, как умеем.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно
2: из крыльца. Крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Это не я.
1: Срать, ходи сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты
1: иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

0: Люди имели больше, чем было нужно. Мы понятия не имели, что бесценно, а что нет. Мы выбрасывали вещи, а теперь убиваем из-за них.
1: Правда?
0: Да.

0: Сегодня.
1: Сегодня. 16.
2: 16
3: августа.
0: Августа.
4: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.